понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курзамы осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видзамы и западном побережье Курзамы до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Два влюбленных панка под ритмы фанка пляшут на таганке. Пофиг на других, чувства наизнанку.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курзамы осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видзамы и западном побережье Курзамы до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курземы осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видземы и западном побережье Курземы до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 6 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой о будущем мочили под дых. И если я хотел понять, зачем мне отвечали, так надо.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курзамы осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видзамы и западном побережье Курзамы до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Должностные лица больниц подозреваются в сговоре с поставщиками. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Должностные лица клинической университетской больницы имени Страдинша, больницы травматологии и ортопедии и Видземской больницы, возможно, договорились с конкретными поставщиками медицинских товаров о победе в закупках. К такому выводу пришли правоохранительные органы. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проинформировало, что в четверг провело уголовно-процессуальные действия по трем уголовным процессам, связанным с возможным противоправным сговором должностных лиц Видземской больницы, больницы травматологии и ортопедии и клинической университетской больницы имени Страдинша с конкретными поставщиками о победе этих предприятий в четырех публичных закупках. Чтобы обеспечить победу этих предприятий, техническая спецификация закупок, возможно, была адаптирована под требования конкретных поставщиков медицинских товаров. Сумма в договоре, на которую повлиял возможный сговор, составляет не менее 3 679 964 евро и финансировалась из средств бюджета Латвии и Европейского Союза. В рамках уголовных процессов проведены обыски более чем на 17 объектах в разных местах Латвии, в том числе в Видземской больнице, больнице травматологии и ортопедии и клинической университетской больнице имени Страдинша. В настоящее время 4 лица, вовлеченные в уголовные процессы, в том числе 2 государственных должностных лица и 2 представителя предприятий, имеют право на защиту. Ни к одному из них не применена мера пресечения, связанная с лишением свободы.
2: Про безопасность.
1: Следы дрона, залетевшего в четверг утром на территорию Латвии из Беларуси, затерялись в Красловском крае, и дальнейшая судьба летательного аппарата на данный момент точно неизвестна, сообщили в четверг вечером в Национальных вооруженных силах. В последний раз дрон был зафиксирован техническими средствами в воздушном пространстве Латвии в Красловском крае, где его следы затем пропали. Пока нет подтверждения, что дрон упал в необитаемом месте. Поднятым в четверг утром истребителям НАТО не удалось провести визуальную идентификацию дрона. Национальные вооруженные силы подчеркивают, что проверить подлинность размещенных жителями в социальных сетях видеозаписей с дроном сложно. На земле национальные вооруженные силы в настоящее время не проводят мероприятий по розыску дрона, но находятся на связи с другими службами. Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО ведут непрерывный мониторинг воздушного пространства, чтобы немедленно отреагировать на потенциальную угрозу. Армия ранее усилила возможности противовоздушной обороны на восточной границе, отправив туда дополнительные подразделения.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курземе осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном, северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видземе и западном побережье Курземе до плюс 12, плюс 14. В Риге временами дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
0: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин.
4: Смотрите, партнеры есть, мы в студии есть, все ждут вас, пора начинать.
5: Так что присоединяйтесь, и мы сделаем все, чтобы наше совместное времяпрепровождение было такой радостным началом этой пятницы. Вот я так формулирую.

0: Это понятно, любовь. Ведь периодически в эфире мы вспоминаем женских, женскую прелесть, то есть журнал «Люблю» и журнал «Люблю Лайф», о них поговорим чуть позже. Давайте нечто вообще традиционное добавим. Привет, это Шизгара.
1: Доброе утро.
0: Это Радио Рокс из Риги. Вот два голоса среди молчания, среди песен звучат. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов, а здесь не среди песен, здесь два голоса среди Шевчука.
0: Шевчук,
1: я
0: да.
1: бы так сказал. Так,
0: знаешь, извините, можно мы тут как бы тут тоже... И он такой, любовь, и глазами показывает, идите к своим микрофонам. Ну и пришли мы до них. Вот они, цифры сегодняшнего дня. Значит, понятно, 22 число, пятница. У нас световой день вытянулся, 16 часов 55 минут. Из себя вот представляет с точки зрения подачи света безвозмездного. И у нас чемпионат мира по хоккею. Вот он продолжается, но через 9 дней он закончится. Закончится он, значит, придет лето, и придет уже День защиты детей, и это будет через 10 дней.
1: И будут другие радости у нас.
0: Абсолютно.
1: Я бы так сказал.
0: Потом еще придет праздник Лыго, без него тоже летом никак нельзя, это 33 дня. Ну, а про сегодняшний день что можно сказать? Так, нормально, по погодным условиям тоже. У нас же есть возможность вспомнить все.
1: Есть возможность вспомнить все и понять, что сегодня, в общем, у нас день так себе, то есть посередине. Потому что в 80-м году было плюс 0,9 градусов, людям было холодно. А в 2019 году людям было жарко, было плюс 26,8. Сегодняшние 12-13, это где-то примерно посередине, поэтому вот это пасмурное небо, пусть оно будет, ну, каким-то, знаете, таким фоном, на который можно не обращать внимания, потому что у вас есть Шизгара, и внутри самое главное, чтобы все пело.
0: Если распогодится, ну, к вечеру, допустим, а вдруг, тогда еще и после заката на Луну посмотрим, какая она сегодня. Кстати, что Луна о себе говорит, какие лунные сутки и все такое прочее?
1: 7-й лунный день сегодня, он, Альберт Великий, говорит, счастливый. Счастливый почему? Потому что болезни, приключающиеся, не опасны, а сны сбываются. Поэтому надо надеяться на то, что приснилось вам что-то хорошее. Вообще, 7-й день предпочтителен для дел, которые можно быстро закончить. Ну, конец недели, быстро начал, быстро закончил, все, побежал. Лучше всего избегать того, что может затянуться. Что касается рациона, нельзя есть куриное мясо, яйца и вдобавок бить посуду. Если с третьим как-то можно, ну, справиться, то многие невегетарианцы должны сегодня напрячься. Уж яйца нельзя есть, особенно поутру куриное мясо. А что же тогда? Вот ищите.
0: Слушайте, мне просто бить яйца или есть? А, нет, бить посуду.
1: Бить посуду, есть яйца. Наоборот, есть посуду, бить яйца не получится.
0: У тебя есть посуда? Да, у меня есть посуда. Спасибо, все, спасибо. Да,
1: а еще, знаете, очень важный момент. Желательно, чтобы в этот день были какие-нибудь приключения. Вот, в принципе, с этого надо было мне начинать, потому что, когда ты говоришь, что желательно, чтобы в этот день были какие-то приключения, здесь же понятно, что может все пойти совсем не так, как планировали и должно пойти, потому что иначе до приключений не добежишь.
0: Ну или, допустим, приключение было наконец-то взять и вот попеть в душе, причем в свежем, в свежей душевой кабине. Шизгара выходит при поддержке Артек, магазин-салон в Риге на Дарсема 58. Вот там вам точно подберут душевую кабину, дверь в нишу, шторку в ванную, которая идеально подойдет именно для конкретного вашего пространства.
1: Потому что в Артеке есть душевые кабины от Радовой, и они точно встанут в ваш санузел. Ну и еще есть нестандартное решение, и огромный опыт специалистов Артек позволяет проектировать любые душевые кабины, которые вы только замыслите, а может даже и те, о которых вы не мечтаете.
0: Душевые кабины, конечно, продаются в разных магазинах, которые помимо душевых кабин еще черти чем торгуют. Хорошим, конечно. Но поэтому, чтобы не терять время, если вам, конечно, только эта позиция интересна, отправляйтесь к настоящим профессионалам, у которых, кстати, есть большой выбор плитки. Прямо здесь, на складе в Риге, ждать не нужно. Более 500 наименований. Артек Дарсема 58.
2: Партнер шоу Шизгара Артек.

0: Нет, если попасть вот в такое горловое пение, то можно сказать: «Привет, привет, это Шизгар из Риги, вы слушаете радио». А мы скажем так: «Привет». Это...
1: Нет, прическа должна другая, чтобы так, да, попасть в горловое пение.
0: Опять голову мыть пойти. Ладно, не будем тогда уже. Вот оставим всем свое. Это Шизгар из Риги, вы молодцы, вы утро проводите на правильной частоте, это 88,6. Я Флоренцев Стас.
1: Я Титов Алексей, ну, я должен так, такую же форму
0: держать. Это знаешь, как это, как вот в спорте, да, в правом углу, в левом углу, мы все в одном углу с Алексеем. Сегодня попраздновать что-то хочется. Как всегда, обращаемся к ООН. Подожди, дозвонись. Алло, алло, ООН, ООН.
1: А что он говорит?
0: Они там спят еще, это же Нью-Йорк, там все там. Слушайте, смс-ку давай отправим. Чего праздновать-то сегодня будем?
1: ООН решили, что сегодня у нас есть смысл отметить Международный день биологического разнообразия. А знаете, такой, на самом деле, я бы сказал, Ноев ковчег. Биологическое разнообразие – это же что? Это не количество, это качество. Их может быть буквально по две штучки. Там,
0: одна, ну, дофига.
1: Одна бабочка, одна блоха. Ну, как бы, нет, по два, конечно. Два клеща, две блохи, две бабочки и так далее. Биологическое разнообразие, разумеется, лежит в основе нашего нормального существования на планете Земля. Более того, в основе того, что наши потомки тоже будут нормально существовать, потому что не будет разнообразия, не из чего будет выбирать, изменятся условия, а мы не приспособились.
0: А то, знаете, инопланетяне приедут такие вот, ну, как бы, такие...
1: А мы тут не разнообразные.
0: А нас, да, говорят, а можно всех посмотреть? Говорит, а вот все, что есть, извините, говорит, ну, пора. Ну,
1: а тогда этих забираем и выпадет, да, на нас. А тут, когда разнообразие будет, они скажут: ну и кого нам забирать? Мы скажем: ну вот тут клещи, значит, блохи, прочие паразиты, забирайте их, нам будет проще жить.
0: Ты знаешь, когда вот в тот же зоопарк приходишь и понимаешь, что есть, ну, категории животных, где, в принципе, все похожи друг на друга. Ну,
1: уши, лапы, нос.
0: Ну, допустим, ты берешь слонов. Да. Понятное дело, в редком зоопарке есть слоны как таковые, а в том, котором есть, скорее всего, это будут индийцы. Ну, потому что африканцев, ну, есть там нюансы, их это все, ну, да. Но ты априори знаешь, что, ну, это есть там еще. И тут приходишь ты, ну, поскольку к обезьянкам, например.
1: Так.
0: Ну, их же там, какой выбор, да, смотрите.
1: Обычно макаки сидят только.
0: Ну, не, почему? Тут гибончик есть, краснопопик какой-нибудь такой сидит еще. Гамадрил-мадригал, как мы его все время там. Есть какие-то более маленькие там, есть там шимпанзе, там, и все такое. Ну, как минимум уже пошло. И тут ты, но... И ты думаешь, ну, чем меньше животные, ну, само по себе, тем, значит, больше там разнообразия. А вот когда тебе показывают там, не знаю, там, мышку, вот, а эта мышка там африканская, ну, ушки, может быть, чуть побольше, но, в принципе-то, мышки-то одинаковые. То есть, получается, мышь и слон, это как бы вот... Две таких составляющие, вот глыбины, ну, такие.
1: Тебе надо идти в серпентарий, знаешь, чтобы чувствовать разнообразие.
0: По кайфу.
1: Смотреть, какие, да, там животные есть, какие они бывают, и с какими бы не хотелось встречаться. Да, ну, в общем, ради Дня биологического разнообразия, который, кстати, включает в себе не только, значит, животных, но и растения, можно сегодня отправиться, блин, либо в зоопарк, либо в ботанический сад на выбор. А можно еще в Саласпилсе.
0: Там тоже, в смысле, в Саласпилске имеется в виду сад. Вот, да. так сразу вектор обозначен, что люди в Саласпилс поедут на стадион, например, там смотреть, как местная футбольная команда играет. Если говорить... А, кстати, биологическое разнообразие, ты правильно сказал, это растительный мир, весь животный, включая тех, кто плавает в водоемах. А сегодня день мореплавания, кстати, это и... Тоже опять-таки.
1: А вот те животные, которые плавают по, значит, мировым водоемам и периодически засоряют, выбрасывая бутылки и еще что-нибудь там, сливая топливо, вот они относятся, они могут праздновать оба дня. И День биологического разнообразия, как торжествующего, как торжествующий венец,
0: вот, венец
1: природы в плане человека. Включай, да?
0: Любой... Выдаем, включая венецианский этот канал тоже.
1: Да, и день мореплавания. Без мореплавания не было бы такого количества животных и растений в зоопарках и ботанических садах. Поэтому праздники у нас сегодня как-то вместе идут, в ногу шагают.
0: Потому что сначала первые попытки вообще посмотреть, что там за бугром, это, конечно, это мореплаватели. Это все потом пошло. Так, ну, эти некоторые мореплаватели, которые лет 350 назад там поселились в псевдо-Индии, как они думали, а потом это оказалось, что все в честь Америки Веспуччи названо. И стали там себе, они, значит, фермы такие там, делать такие фермеры.
1: Вот смотрите, как хорошо Шизгари начинает день. Вот смотрите, Стас так хорошо думает о людях, что у него все в каких-то розовых... Да нет, они там не поселились, а фермы никаких не было. Они, значит, грабили, а если не получалось, то торговали на огненную воду, значит, что-то выменивали и возили в Европу, там продавали.
0: А где же фермеры?
1: А фермеры появились в 20 веке, вот эти городские, когда им сказали, больше у тебя не будет ни дач никаких, ни каких-то загородных наделов, поэтому если хочешь, вот прямо здесь, в городе, что-то, если хочешь возиться в земле, можешь прямо здесь у себя под окном.
0: И тогда мы откатываемся в сторону нашего первого повода, день биологического разнообразия, и человек понимает, что, конечно, в этих ящиках у себя под окном можно было посадить что-нибудь одно, и гарантированно, что оно вырастет.
1: Не факт.
0: Вот, вот, а потом стал, а точно вырастет? Нет. А давайте тогда что-нибудь разного посадим.
1: Да-да-да.
0: Ну и что посадили?
1: Лук, петрушка, укроп, значит, черемша,
0: и еще, чеснок. И еще пятый ящик, в котором ждали, что вырастет клубника, а там одни сорняки появились. Тоже бывает такая история. Что делать? Это же все семечек начиналось.
1: В общем, сегодня день городских фермеров, и, наверное, этот день тоже должен быть связан и с Всемирным днем мореплавателей, и с днем биологического разнообразия.
0: Ну, если у вас на подоконнике или на балкончике растет что-то такое, во-первых, не забудьте полить, несмотря на дождик. Хотя нет, если дождик, можно было не поливать. Ну, просто привет тому, что вы там себе запрограммировали.
1: Даже если это насекомое.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Места нет. А если найдем? Приходите в Артек. Душевые кабины Радовой создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В Артек более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. Артек. Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
10: Доброе утро, планета!
9: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Радио Рокс.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. «Шизгара». Расскажи всем друзьям и знакомым.
1: Давайте продолжим. Значит, что касательно событий сегодняшнего дня, ведь у вас, у каждого запланировано что-нибудь такое, ну, как вы считаете, особенно, конечно.
2: Побриться там, например.
1: Наконец-то.
2: Да.
1: Сколько уж прошло там, не знаю. Я не брился 4 часа, сказал.
2: Маникюр.
1: Как... Маникюр, да.
2: Хотя нет, слушай, наверное, все-таки это делают в другие дни недели, в пятницу уже поздно. Там другие события.
1: Нет, есть нюанс. Если сегодня какой-то выход, так, но свет, тогда может как раз вот на это... В пятницу, кстати, вот по позициям там красота, здоровье, опять-таки красота, там все запрограммировано. Воскресенье, вам везде. Ага. Потому что, а что, уже все выбрали. Давайте посмотрим, люди без маникюра и без похода, там, не знаю, за свежей стрижкой, потому что... А что, кстати, в 1455 году в Англии там носили парики, не носили парики?
2: Бигуди.
1: Бигуди, а.
2: Бигуди были. Ну, судя по всему, они завивали искусственные парики, потом их надевали на более-менее коротко стриженные головы, поэтому им проще было.
1: Ну, не на отрубленные, нормальные там, надевали.
2: На отрубленные не надевали.
1: Итак, представляем, что мы с вами сейчас, не дай бог, конечно, в 1455 году, я бы не хотел, в Англии там стартует 30-летняя война. Ты сейчас вот думаешь, люди жили тогда там, сколько там лет там, человеку? 43. Глубокий старик. Там
2: если...
1: 30 лет война идет. Ёлы-палы.
2: А если коротко говорить, то на самом деле история поучительная. Ну вот в коротком таком изложении. Потому что война между сторонниками, значит, дома Ланкастеров и их родственниками из династии Йорков, которая война Алые и Белые Розы, в результате почти две ветви практически уничтожили друг друга, и к власти пришел Генрих VII, который был совсем из другой династии.
1: Круто. Подождал, пока эти там... Давайте, давайте, ребята. Очень хорошо. Он сказал, что ты дебил, а он сказал, что ты дурак. И... Спасибо, Генрих.
2: Да.
1: Слушай... Нет, прошу.
2: Вот как бы, мне кажется, в этом и есть поучительность, что пока эти друг друга пытались уничтожить, кто-то третий пришел к власти и сказал, все, теперь в Англии новая эпоха, называется она эпоха Тюдоров.
1: То есть, представляете, допустим, человек, который, ну, не так искушен в истории, тем более там древнеанглийской, там древнебританской, скажем так, говорит, слушайте, там сторонники Йорков воевали со сторонниками Ланкастеров. Народ, ну ладно, йорки такие маленькие, такие гавкающие, такие. А Ланкастер — это большая порода, нет? Это как они там себе? Чем кормить?
2: Я думаю, что сегодня в день биологического разнообразия, если мы с тобой куда-нибудь залезем по уши в какой-нибудь каталог собачьих пород, найдем какого-нибудь ланкастерского, у кого-нибудь, там,
1: шпица.
2: Не знаю, шпица, сеттера или, в конце концов, ланкастерскую овчарку. Должна такая быть.
1: Ну, давайте перенесемся за океан на какое-то количество времени, ну, виртуально хотя бы. 1846 год, но тоже 22 мая в Нью-Йорке основали информационное агентство Associated Press.
2: До сих пор работают, и, в принципе, нормально все у них.
1: Вдуматься, говорит. Ой, поздравляем, у нас сегодня корпоративчик, у нас в фирме уже 15 лет. Говорит, да?
2: А у нас 180.
1: Да, ку-ку.
2: Подожди, 180 получится, ну да.
1: Ну да.
2: 180 лет.
1: А ты, наверное, считать не умеет. Да. Ну, подумали про человека из Associated.
2: Значит, в 1849 году, 3 года, как поработали Associated Press, и Авраам Линкольн сразу получил патент на конструкцию плавучего дока. Я не знаю, помогали ли ему в патентном бюро обогнать всех остальных, кто стоял в очереди за патентами, но, судя по всему, ждал он недолго. Кстати, до сих пор Линкольн единственный президент США, который обладает патентом за какое-нибудь изобретение.
1: То есть не только понтуется, но еще и вот сам что-то полезное созидал. Хотя, да, знаешь, так взял бы там по приколу, говорит, а что там Associated Press сделали? А я тоже пресс запатентую. Говорит, не, пресс не прикольно, я док запатентую. И пишется короче, и как
2: бы... А с другой стороны, я, знаешь, думаю, может быть, это лесть. Ну, потому что кто-то ему сказал, что типа, господин Авраам, значит, вам бы вот это запатентовать, потому что гениальная идея, такая гениальная идея.
1: Вы такой!
2: И он сразу такой щеки надул.
1: И стал верить.
2: И что теперь делать? Ну, давайте я отнесу в патентное бюро, ну и...
1: Боже, как гениально, как гениально. Помог, да. Бывает такая ситуация.
2: Плавучий док, что в этом такого? Ну, плавучий док. А что, в Англии не было плавучих доков? Может быть, по...
1: Думаю, что нет.
2: Да?
1: Они до этого вытаскивали там, как дурачки, вот, на сушу. Это ж впрягаться нужно. Потом, а ты видел эти варианты, когда начинают тащить, вроде как, свежепостроенное, свеже отремонтированное судно, а только не туда завалили, а тут плавучий док, приспустили, приподняли, опять-таки то же самое. Вот, а теперь про тех, кто действительно приподнялся, надо всеми. 1906 год, братья с фамилией Райт получают патент на свое летающее устройство, подтвердив свое первенство в авиации.
2: С тех пор мы говорим, что первый самолет сделали братья Райт.
1: Не left, а right. Окей.
2: Да. 22 мая 1911 года в бельгийском городе Тюэн была основана Международная федерация кинологов. Наверное, те, кто уже погулял с собакой, знают, что это случилось именно 22 мая. Ну, а вообще удивительно, что значит, в эту федерацию сначала входили только немцы и бельгийцы. Потому что
1: овчарки были у тех и других.
2: Да, у бельгийцев, причем их очень много. Я даже путаю, там какое-то разнообразие бельгийских овчарок, которые. У вас какая бельгийская? А у меня вот такая белая есть.
1: У меня есть подкента.
2: Не белая, в скобках напиши, как бы как-то уточнение породы. Ну и выясняется, что первыми, кто решил, что на этом можно делать деньги. Ну и как-то сообща решать вопросы, оказались немцы с бельгийцами.
1: А прикольно, знаешь, такая, у вас какая бельгийская? У меня есть брюгге. А, это там, она на дно залегает все время. А, ваша антверпенская. Ух, столичная штучка. Слушай, а я вот по поводу, прости, может быть, дурацкий один раз.
2: Сейчас
1: вот,
2: посмотрим, скажешь,
1: когда кто же этой шутки возвратится. Помнишь, ну когда англичане там по поводу, вы за каких, за йоркширских, за йоркширов, да, или за ланкастер? А тут так бельгийцы. Блин, там что-то про собак говорили в Англии много лет назад. Давайте кинологическую организацию именно в этот день. Бабахнули и все. Попали.
2: В 1911 году профессор технологического института Борис Розинг впервые продемонстрировал на экране электронно-лучевой трубки изображение геометрических фигур. Ну, то есть квадратики, кружочки, в общем, как бы смотреть не на что было, но это было чудо, потому что это 1911 год, и эти фигуры и были прообразы нынешнего телевизионного изображения.
1: А помнишь, вот, ну, когда не было телевидения круглосуточного, и в советское время, когда вот эта табличка и сигнал, не забудьте выключить телевизор, пи-пи-пи, и так, кто-то так спросонит, раз, втыкает в телек, а там вот как раз табличка, это уже, ого, когда, а сначала, вот, как правильно Алексей сказал, там, фигурки показывали, и нормально. Все довольны были, кстати.
2: Слушайте, в отличие от дней радио, которых много по всему году, дней телевидения, я вот даже не помню, чтобы кто-то там так активно праздновал много дней телевидения. Судя по всему, сегодня, 22 мая, можно поздравить коллег, которые делают или смотрят телевидение. Да, у них сегодня профессиональный праздник.
1: Ну, давайте так и поступим. Да, что же делать, друзья? Нас-то, вот, людей с радио поздравляют. Мы обласканы круглогодично, а вы там, бедненькие, сидите в своем этом ящике там и не забудьте выключить телевизор и потом включить Шизгару.

0: Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева», «Лонжин Тисот Цертина», хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на «Тербатас 9», в торговом центре «Акрополе Альфа», в интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни.

0: билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курзамы осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видзамы и западном побережье Курзамы до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17. Градусов.
1: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Ну, давайте будем считать, что каждый делал свое дело. И дочь-то вам что-то нашептывал. Кстати, спится в дочь, конечно, клево вообще. Ничего не
1: доброе
0: нужно.
1: Доброе утро, да. Просыпайтесь.
0: Смотрите, дождя нет, мы есть. Дождя нет, мы пришли, Шизгара.
1: А вот я хотел сказать, что вот так вот надо относиться к тому, что у нас на небе сейчас. Порадоваться весеннему дождю, как бы это банально не было.
0: Порадоваться опять.
1: Зонтик возьмите с собой, потому что если пока не льет, то явно что-то такое будет в течение дня.
0: Где, в Риге живешь? Да, зонт должен быть, и не один. Привет, живу в Риге, я Стас Флорецов, у меня есть зонт. Титов,
1: да, у меня тоже. Два зонтика в багажнике.
0: Вот так, богатый человек
1: готов
0: Титов.
1: Похвастаться.
0: Давайте похвастаемся изобретением дня сегодняшнего, ну, естественно, не просто там в 26-м году. Когда-то, в 1990 году, сейчас люди скажут, слушай, так это же было. Было, но прошло. Представляете, в продаже Sensation, офигенно, невероятно, Windows.

0: Третий. Первая операционка пришла, которая преодолела порог. Сейчас вдуматься. У тебя сколько там это? 640 килобайт. 640.
1: Поднимите руки, кто ей кому пользовался хватит. Еще в начале 90-х. Ну, а на самом деле, главное, конечно, то, что преодолело Windows 3.0, это была вот эта вот невозможность работы за компьютером, когда надо было открыть какую-то там оболочку и там писать что-то в командной строке. Все это было страшно, непонятно и непонятно. А Windows 3.0 сделали что? Они, во-первых, сделали возможную работу не то, что многозадачной, но возможным переключением между задачами, которые запущены были, да, параллельно. То есть запустил ты игрушку какую-то, запустил какую-нибудь электронную таблицу, и пока начальника нет, из таблицы переключился в игрушку. Сидишь себе играешь. Такого в DOS просто невозможно.
0: Ну, а ты какую придумать. Игрушку? Какая-то солитер? Или что-то другое?
1: А я не помню. По-моему, там еще должен был вот этот быть сапер, которая тоже должна была появиться чуть ли не вот сразу в 3.0. Так вот, идея заключалась в том, что теперь у вас компьютер, и на нем не какой-то там мерцающий курс, вам надо что-то там писать, или даже вот этот синий прямоугольничек Norton Commander, а у вас есть иконочки, которые разбросаны, и каждая иконочка соответствует, соответственно, программе. Вы кликаете мышкой, открывается программа, ну и, в общем, наступила новая эра, что называется.
0: Люди залипали, даже не пользуясь мышкой, просто смотрели сначала на эту красоту, на эту системность, я бы даже сказал. И тут, знаете, по поводу, опять-таки, это 90-й год, что у нас тут было, все понимаем. То, что вот было сказано, эти две недели пролетели незаметно, было продано 100 тысяч копий, каждая по $150, и народ, который жил на пространстве, ага, по $150. Привет, пираты, там сразу веселые ребята.
1: Ну, вот. Надо сказать, что компьютеры тогда приезжали сразу уже с предустановленными Windows, и это было таким достижением. Соответственно, без этого работать было невозможно. Но потом появились злые языки, которые говорили, я понимаю, 22 мая 90-го года Windows 3.0, но ведь это все сперли у Макинтоша. Ну и спор ведется до сих пор. Да, кто же первым реализовал вот эту историю с окнами и иконками, по которым можно было кликать мышкой и переключаться между программами?
0: От окон, которые находились тогда на мониторе ваших тогда уже очень смешных компьютеров, переходим к вашей ванной комнате. Дело в том, что на Дарсема 58 в Риге в магазине Артек точно подберут душевую кабину, дверку в нишу, шторку в ванную, которая идеально подойдет для вашего пространства. Понятное дело, есть масса магазинов, которые помимо всего прочего, перечня, который там идет, торгуют и еще какими-то душевыми кабинами. А тут люди занимаются исключительно двумя позициями. Ваша половая составляющая и стенная, ну, плитка, которая более 500 наименований. И, конечно, душевые кабины.
1: Да, ну, значит, душевые кабины от Радовой, они, разумеется, высокого качества и встанут в любой санузел. Но еще второй аргумент, наверное, который надо привести, это то, что специалисты из Артек смогут вам сделать какой-то проект не из каталога, который просто решит сразу все проблемы в вашем санузле.
0: И так бывает, вот стоит кабинка душевая 15-20 лет, а у тебя зазор щели до стенки вот такой, с одной стороны, с другой, говорит, а других не бывает. Да бывают, и за спрос денег не берут. Приезжайте, Артек, Дарсема 58.
2: Партнер шоу «Шизгара» Артек.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
2: Места нет? А если найдем? Приходите в «Артек». Душевые кабины «Радовой» создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В «Артек» более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. «Артек». Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē.
8: Vai man ir jāsā?
7: Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: А я вот не согласен. Мы не для этого мы живем.
1: Как все женщины сейчас не согласны с тобой. Говорят, что это за вообще тема безобразная эльфа?
0: Значит, чтобы женщины согласились, мы скажем, что безобразных женщин не бывает, в принципе.
1: И с этим согласен журнал «Люблю».
0: Да.
1: Журнал «Люблю» — красивый, модный журнал для любящих женщин, где постоянные рубрики «Светская жизнь», о чем говорят звезды Латвии, истории успеха, истории стиля и моды. Это же разные с историей успеха, абсолютные истории. Женское здоровье, ты и он. Ну, это вообще лишнее, можно про него вообще не вспоминать. Это же женский журнал. «Люблю готовить», полезные советы, интерьер, афиши, гороскоп и многое-многое другое. Журналы «Люблю» и «Люблю лайф».
0: И самое главное, что это все пригодится не только прекрасной половине, но и настоящим мужикам, которые должны быть в курсе, чем это прекрасная половина так активно интересуется.

0: Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сегодня пройдут переговоры о декларации правительства Кулбергса. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В настоящее время партиям, которые выразили готовность войти в формируемое кандидатом в премьер-министры Андрисом Кулбергсом от объединенного списка правительства, предложено подать свои варианты декларации нового правительства и обсудить их в пятницу 22 мая. Хотя в четверг формальные переговоры не велись, в кулуарах обсуждалось возможное перераспределение сфер ответственности, выяснило агентство «Лето». Например, руководство Министерством финансов может достаться объединенному списку, поскольку обычно это министерство возглавляет партия премьер-министра. Агентству «Лето» известно, что на данный момент в неформальных переговорах о распределении сфер ответственности Союз зеленых и крестьян настаивает на сохранении курируемых им министерств, а именно Министерство земледелия, Министерство экономики, Министерство благосостояния и Министерство климата и энергетики. В то же время Союз зеленых и крестьян якобы готов в ходе переговоров отказаться от руководства министерств климата и энергетики. Агентству «Лето» также известно, что национальное объединение могло бы взять на себя руководство одним из силовых министерств, например, Министерством обороны или Министерством внутренних дел. Однако обычно эти министерства одновременно не возглавляет одна политическая сила. Нацобъединение могло бы взять на себя ответственность за Министерство образования и науки и Министерство культуры. В свою очередь, в партии «Новое единство» еще идет обсуждение того, какие сферы ответственности эта политическая сила могла бы сохранить или взять на себя. Как сообщалось, после отставки правительства Эвики Эсселини президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства Андрису Кулбергсу. В среду вечером было подписано базовое соглашение потенциального нового правительства, которое послужит основой для дальнейших переговоров о предстоящей работе. Также стало известно, что должности могут быть распределены по принципу равенства. Каждая из партий может получить одинаковое количество постов. Подписанное в среду вечером соглашение предусматривает концентрацию на выполняемых задачах в период работы 14-го Сейма с особым акцентом на безопасность, финансовую стабилизацию и фискальную дисциплину.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курземе осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном, северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видземе и западном побережье Курземе до плюс 12, плюс 14. В Риге временами дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей и крепкий кофе не помогает проснуться, включай Шизгара. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
0: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин.
4: Смотрите, у нас, как все по договору идет, дождь добавил вам ночной свежести, а мы вам утреннего смысла.
5: Да-да, и немножко еще песенок, и может быть, пошутим, если получится. Доброе утро.
4: То ли еще будет. У нас, кстати, 8,4 минуты.

0: Какое-то караоке уже пошло, знаешь, когда слов не видно почему-то, там, ла-на-на-на, если что, пойте на-на-на. Хотите, пойте, хотите, просто слушайте. Главное, будьте с нами, никуда не уходите с частоты 88.6.
1: А знаете, вот когда поутру едешь на работу, и день пасмурный, хочется, а хочется, чтобы душа пела. И здесь надо себя либо заставить, либо это все отложить. А у нас получится, мы и песни найдем, а может быть и получится попеть. А вы имеете в виду, что если не сегодня, то в следующий какой-нибудь другой день у вас вот эта вот отложенная песня.
0: Да, кстати, как наша задача там это зернышко посеять. С поводами дня, с циферками дня, с песенками дня. Все пригодится. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Шизгара из Риги. Давайте, если кто-то и покидает нашу страну на какое-то время, там, давайте все равно там где-нибудь в интернетике найдемся. То есть вы найдетесь. RadioRocks.lv и вся палитра Radio Rocks звучит круглосуточно. Сегодняшний день, пятница, 22 мая. Могу сказать слово «пятница» еще раз. Но вы так понимаете, к чему мы пришли. Логика есть в этом, конечно. Какие важные даты у нас впереди? Вот чемпионат мира по хоккею, да, впереди у нас еще 9 дней этого феерического для кого-то удовольствия, для кого-то переживаний.
1: Боли.
0: Боли, может, вот, кстати, да.
1: Какая. 9 дней боли.
0: А потом боль пройдет, и наступит день защиты детей. Это лето, значит, уже придет к нам, это через 10 дней будет. Лиго, 33 дня. Помним, что еще в июне у нас на какое-то время экраны телевизоров будут все зеленого цвета, потому что там будут футбольные поля показывать разномастные трех стран, где будет проходить чемпионат мира по футболу. Ну и еще, что нужно сказать, до Нового года остается 223 дня. Представляешь, завтра-то мы не выйдем в эфир, и вот эти три двоечки, мы, опять-таки, мы это зернышко посеяли, завтра кто-то включает там радио, и даже если мы не говорим, а мы завтра не будем говорить, вы понимаете, что остается 2-2-2, и вот вам здравствуй, Новый год.
1: Самая, значит, низкая температура, чтобы вам не казалось, что сегодня слишком какая-то дурная погода, самая низкая температура 22 мая была в Олимпийском 1980 году, это было 0,9 градусов, лужи, я бы сказал, почти замерзли. В 2019-м, накануне ковида, было жарко до неприличия, плюс 26,8, люди начинали раздеваться с самого утра.
0: Причем не под музыку из кинофильма «9,5 недель».
1: Да,
0: просто раздевались и все.
1: Да.
0: Жарко было.
1: Да, ну и тратили лишнюю энергию на кондиционеры и вот эти все прочие дела.
0: Слушайте, ну давайте там, понятное дело, что Никола Вешний, этот один из главных весенних дней в народном календаре. Почему-то при слове «Никола», знаешь, сразу вспоминаю сцену из «Джентльмены удачи», когда герой Леонова, получив этого, ну, пенделя такого сзади, там характерного, говорит: «Кто это?» «Никола Питерский». А тут кто это? «Никола Вешний». Никола Вешний сегодня не один пришел. У нас пришел он с тремя заслуженными людьми. Они не позволяют вести себя как Никола Питерский, как Никола Вешний, да, иногда ведут. Это астрологи.
1: Астрологи говорят, что сегодня у нас седьмой лунный день, и он счастливый. Он счастливый хотя бы потому, что болезни, приключающиеся в этот день, не опасны. Но лучше вообще не болеть, а даже не опасными болезнями. Седьмой лунный день предпочтителен для таких дел, которые можно быстро закончить. И еще в этот день нельзя лгать, как будто в другой можно. Нельзя сквернословить, и надо избавляться от слов-паразитов. И еще астрологи говорят, что если не умеешь работать вербально, лучше вообще помолчать. Была такая реклама жевательной резинки, которая сейчас, наверное, даже и не найти. Вот просто так, гнем с огнем.
0: А если помолчать, там еще музыка была? Shut up and sleep with me, come on.
1: Не-не-не, иногда лучше молчать, чем говорить. И тут я недавно подумал, когда это было, и оказалось, что это аж 30 лет назад было. Ну да ладно, астрологи и тогда тоже работали и говорили примерно то же самое, что и сегодня. Относительно седьмого лунного дня нельзя есть куриное мясо, яйца, не рекомендуется рвать книги, бумагу и письма.
0: Слушайте, давайте все-таки, я помню, у кого-то сегодня накипело, потому что ты сказал, что этот день, там, когда люди просто раз вышел, вспотел, раз вышел, вспотел, раз вышел, вспотел и сразу в душ. Потому что Шизгара на этой неделе выходит при поддержке магазина салона «Артек», что на Дарцема 58 в Риге. А вот в этом магазине, салоне «Артек», вам точно подберут душевую кабину, дверь в нишу, ту, которая реально подходит по размеру. Не просто, ну, как-нибудь стерпится, слюбится. Пора все-таки переходить на совершенно другой уровень.
1: Я бы даже сказал, что это уровень комплексных решений, потому что, во-первых, есть душевые кабины от Радовой, которые точно подойдут в любой ваш санузел. Во-вторых, есть плитка, причем более 500 наименований на складе в Риге. Ну и, в-третьих, есть винил, если что, для половых покрытий. И таким образом вы подходите к тому, что вы в Артеке можете сразу спроектировать себе санузел целиком, от и до, под ключ, все там же купить и реализовать.
0: И лично. Как часто бывает, что ты идешь в какой-нибудь большой торговый центр, где в том числе и продается какая-то из этих позиций, но, алло, а кто мне может подсказать? А можно с вами поговорить? Нет, я не из этого отдела. А тут все из того самого отдела. За спрос деньги не берут, поэтому отправляемся в Артек на Дарсема 58 и решаем свои работы по душевой кабине, по плитке, как, о которой мы уже говорили, и по этому самому виниловому половому покрытию.
2: Партнер шоу «Шизгара» Артек.

0: 22 мая. Это Шизгара, Радио Рокс из Риги. Мы сейчас вспомним о тех людях, у которых сегодня как раз вот день рождения.
1: Нет, сначала мы поговорим о праздниках.
0: О праздниках все-таки, хорошо.
1: Да, чтобы, знаешь, уже день рождения был выводом.
0: Отсмаковать, хорошо.
1: Из праздников.
0: Ну, действительно, разнообразие праздников бывает, а бывает разнообразие биологическое. Вот сегодня как раз Организация Объединенных Наций подумала, что а почему бы вот наконец-то не вспомнить о чем-то вымученном, а чего больше всего на Земле? Ну, как растений. Правильно, а еще кого? Животных. Вот, видишь, вот это и есть биологическое разнообразие.
1: Чего больше всего на Земле? Нет, дебилизма больше, чем растений и животных.
0: Это можно вообще каждый день можно отмечать подобные
1: праздники. В этом тоже есть какое-то биологическое разнообразие. Но в ООН, разумеется, сказали, что основа человеческого существования и развития – это природное разнообразие. Слава богу, что не говорили о каких-то негативных сторонах нашего существования, иначе бы, мы отмечали бы каждый раз 22 мая какой-нибудь день идиотизма, который нас окружает каждый день.
0: И опять-таки, вот видишь, есть люди, которые, например, рыбаки или не рыбаки. Это опять-таки относится к биологическому разнообразию. То есть они сами по себе разные. Один любит рыбку кушать, а второй еще любит ее ловить. И причем тот больше... Хотя не факт, что разбирается в Риге, как в рыбе именно тот, который там ловит. Потому что он сидит, если в одном и том же месте, какое у него там разнообразие? Ну, три позиции.
1: Нет, слушай, я вот сколько знаю рыбаков, то здесь шляп снимаю всегда, да? Они знают, так, чем отличается один пескарик от другого, кого он этот раз выловил, того, вот, чем он там, какие-то плавники такие.
0: Тогда, пардон, мономур, будем считать, что две шляпы сняли.
1: Сразу. Биологическое разнообразие, это, разумеется, не только те крупные животные, которых мы замечаем в зоопарке, типа там бабуины и слоны, если повезло с зоопарком, но и то, что мы не замечаем, потому что больше всего, понятное дело, у нас членистоногих, поэтому насекомые, даже если они паразиты, они, как говорят в ООН, основа нашего человеческого существования и развития, поэтому надо их тоже беречь.
0: Поэтому кто-то жрет планктон, а кто-то его уважает, но потом, конечно, жрет. Кстати, насчет планктона-то у нас... Планктон. Он в море?
1: В море.
0: В море, понимаешь, волнуется раз, море волнуется два. Помимо того, что там живет куча... Не куча, большое количество разнообразных микроорганизмов, живых существ, рыб, птички прилетают.
1: Водоросли.
0: Водоросли во всех их проявлениях. Там еще и есть люди, которые зарабатывают на море с помощью перемещения в пространстве. То есть те самые мореходы.
1: Их там немного по сравнению с рыбой и планктоном, тем более, да, но они там случаются, наверное, одно какое-нибудь судно на какой-нибудь 1000 квадратных километров всегда можно найти. Так вот, сегодня день мореплавателей. Я бы сказал, день мореплавания. Поэтому, во-первых, это люди, которые там мореплавают, куда-то ходят, что-то там пытаются открыть, выполняют свою работу в море или там вахту несут. А во-вторых, это мореплавание как таковое, то есть это праздник тех, кто конструирует, придумывает всевозможные водные, подводные, надводные
0: и околоводные сооружения. Причал, ведь должна она его, осоль, где-то ждать осознанно. Вот построй вот причал для осоль, где она...
1: В виде скалы. А чтобы романтичнее было.
0: Конечно, конечно. Красные паруса пошил? Да. Значит, ты тоже к мореплаванию имеешь отношение, потому что Грей без тебя тоже никуда. В Риге, я не знаю, как часто, когда-то была мореходка же такая, ничего себе, там, и туда попасть за счастье считалось. Друг у меня есть, между прочим.
1: Мореход?
0: Нет. Он цветочник, причем один из знаковых в этой стране. А все мы его, когда застолье придет, мы его поднимаем, потому что он первый из нас всех приобщился к кинематографу. Каким образом?
1: Так.
0: Вот наш Рубенчик когда-то снялся с Гурченко в фильме «Мальчик и море». Вот он сыграл того мальчика, который бредил морем, и, по сути дела, у нас тоже вот...
1: Но он может праздновать сегодня два праздника, потому что, во-первых, день мореплавания, а во-вторых, Всемирный день городских фермеров. Потому что раз цветами занимается, значит, может себя к этим городским фермерам и отнести.
0: Потому что цветы бывают, которые в вазу ставишь, а бывают цветы, которые уже в горшочке.
1: А бывают цветы, которые просто вот под окном.
0: Вот, а эти из горшочка потом в под окном, да, и пересадил.
1: И вообще, что значит городской фермер? Городской фермер — это человек, которому хлеба не давай, дай покопаться в земле, что-нибудь там пополоть, посадить, пополивать даже, когда дождь идет.
0: По полям.
1: И он найдет любую возможность. Если будет какое-то там место на балконе, это будет происходить на балконе. Если не будет балкона или там не будет земли, то найдется какие-нибудь там 2 квадратных метра где-нибудь в палисаднике около первого этажа, где можно клумбу соорудить. В общем, самое главное, что это могут быть не только цветы, но и что-то реально полезное, съедобное, например, какие-нибудь зелень, специи
0: или,
1: не дай бог, кабачки.
0: О, хорошо. Слушайте, ну мы сейчас на музыку вас вынуждены как бы отправить, потому что вы, мы еще говорили, мы потом вернемся, но у нас же еще и музыкальный формат есть. А где бы он был, если бы люди, которые звучат у нас, не имели музыкальных инструментов? Поэтому сегодня еще есть такой праздник, день покупки музыкального инструмента. Дорогого ли Fender Stratocaster, вот как да. в песне поется? Просто музыкальный треугольник, погремушечка, в конце концов, это же тоже музыкальный инструмент. В общем, что бы вы сегодня ни купили, себе, не себе, если вы действительно человек, который, ну, уважает поводы сегодняшнего дня, ну, давайте, не держите это себе. Идите и подумайте, может, пора начинать играть на ней, на гитарке.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.
3: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утро, пятница, 22 мая, трафик в латвийской столице постепенно набирает обороты. 4 балла в данный момент, 21 затор, общая протяженность затруднений не превышает 13 километров. При этом произошло ДТП на съезде на Мукусала с островного моста. Видео прислал Александр Рязанов около часа назад. Судя по другой нашей информации, легковое авто, которое врезалось в ограждение, по-прежнему находится на месте этого дорожного инцидента. Сообщение на другую тему мы получили от Алексея Щелкова. Счастливчика.
2: Утречко, добрая дорожная информация. Самый конец Валдыки, перекресток с Озолцем и Ела. Опять поменяли движение там, где ремонт. Так что будьте внимательны, следите за знаками. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфу. Несмотря на относительно легкий трафик в эти минуты, стоит оставаться внимательными и ничего не нарушать. Вернемся к дорожной обстановке. Заторов на 10 минут или более можно в городе по пальцам перечесть. На Карля Ульманягатва перед Венебазгатва в сторону центра, на Круспилс перед Гранита и въезд в город со стороны Елговского шоссе А8 и особенно Бауского А7. Здесь пока без изменений. Ждем новые сообщения с дорог по номеру 2299-49-49 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкой пятницы и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Места нет? А если найдем? Приходите в Артек. Душевые кабины Радовой создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В Артек более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. Артек. Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
8: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Ларенцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» «Артек».
2: 8:31. Сейчас-то можно уже про...
3: Можно.
2: Привет всем тем, кто родился 22 мая. Привет, друзья. Слушайте, какие классные вот у вас дни начинаются. Вот пятница, все сделано для того, чтобы вы сегодня прямо приняли поздравления все на рабочем месте. А потом вот как угодно проводите вот этот предвыходной день. И потому что потом вот... Да и суббота для вас, и воскресенье.
3: Ну, хорошо, когда день рождения в пятницу можно отметить. И потом не стесняться того, как выглядишь на следующий день. Потому что в субботу можно никуда не ходить.
2: Слушайте, тут так получается, что все знаменитости, кто родился аккурат 22 мая, как-то связаны между собой. Ну вот смотрите, Рихард Вагнер. Немецкий, и с Ригой тоже связано.
3: Да.
2: Рихард Вагнер, немецкий вроде как композитор, оперы до сих пор вспоминает, вдохновляются миллионы ими до сих пор. Жил в Риге когда-то, вот, а потом, значит, так получилось, некие терки начались тут, ему пришлось из Риги быстренько...
3: Да, он и в Риге-то жил, насколько я понимаю, потому что скрывался от налогов в Германии, а тут предложили место и решил тут подзастрять.
2: Позастрял ненадолго, потом отсюда опять-таки нужно было делать с Валюшки Люлю.
3: Да.
2: Для этого был зафрахтован корабль, ну то есть судно, день мореплавателя сегодня. Оп!
3: Да.
2: Понятно. И попадает он куда? В Лондон, the capital of the United Kingdom. А у нас там тоже есть повод.
3: А в Лондоне в этот день, в 1859 году, родился Артур Конан Дойль. Создатель Шерлока Холмса, на самом деле медик по образованию, который писать-то не хотел, но что-то у него там начало получаться, он опубликовал эти этюды в багровых тонах, а потом еще очень долгое время тянул, пока сомневался в том, что ему эти его вирши принесут какие-то деньги. А потом сомневаться перестал, все у него поперло таким образом, что когда он решил отказаться от Шерлока Холмса, к нему пришли и сказали так: значит, все остальное можешь не писать, давай возвращайся к Шерлоку Холмсу, потому что без него наши читатели уже не могут.
2: Ты давай нам этого с трубкой во рту и со скрипочкой в руках. Слушайте, ну опять-таки, смотрите, как с Ригой связано. Вагнер бежал из Риги? Бежал. А Шерлок Холмс, ну, никак не собирался попадать сюда, в Ригу, а раз, и потом экранизация, как говорят специалисты, одна из самых удачных, и где как раз в роли Бейкер-стрит, ну, предстал наш старый город. Продолжаем, опять-таки, если это кино, что кто-то, имеющий отношение к кинематографу, знаковый родился в этот день, а кто-нибудь, ничего себе, кто-нибудь, сам Лоренс Оливье. Мы сейчас не про салат говорим, мы про британского актера, режиссера, театра и кино, сценариста, продюсера. 3 премии «Оскар» у человека. Золотых глобусов, что, тоже 3? Удобно. В одну руку берешь 3 премии глобуса, во второй салат Оливье, и идешь смотреть на свои там... 3 Оскара.
3: Кинотема продолжаем. Никита Богословский, композитор, родился в этот день. Ну и на самом деле знаменит он своими песнями, которые тоже запомнились по фильмам. «Одна темная ночь чего стоит».
2: Слушай, ну а вот возвращаясь опять-таки к теме Конан Дойль, там все такое прочее, там детектив, убийство, все такое. Николай Макаров, изобретатель-конструктор пистолета, родился в этот день. Ну.
3: Я так и знал, что ты его не сможешь не вспомнить.
2: Ну а как, ну?
3: Пистолет Макарова, вот этот Николай Макаров, он, значит, родился в этот день... в начале 20 века,
2: скажем так. Абсолютно прав.
3: Да, Шахнур Вахинак Азнавурян родился в 1924 году. Всем он нам более известен как французский певец Шарль Азнавур.
2: Теперь скажем, что помимо, ну, там, Шарля Азнавура, несколько важных для киномира людей появились. Это Николай Алялин, 85 лет назад это произошло, Виктор Яценко. Ну, а мы теперь переходим к таким звездам мирового уровня и начнем, наверное, с красивой женщины.
3: Начнем мы, а тут женщин надо еще как бы монетку бросить, чтобы они не обиделись, кто из них более красивый, с кого мы начнем. Давай начнем с Наоми Кэмпбелл.
2: Я бы сказал, что девушки из журнала «Люблю» или «Люблю Лайф» тебя бы поддержали. Здесь сказали, начинать нужно с такой, проверенной красоты.
3: А значит, Наоми Кэмпбелл, понятно, известна всему миру, хотя бы думаю, знает ли ее молодежь. А Наоми Кэмпбелл, тем не менее, той вот эпохи супермоделей, которая была в 80-е, по-моему, особо-то и не изменилась. Еще к этим дамам можно присоединить Дженнифер Гудвин, американскую актрису, известную по сериалу «Однажды в сказке», и Кэти Прайс, Британская модель телеведущая.
2: Она как телеведущая, это знаково, но как модель, конечно, не такая раскрученная, как Наоми Кэмпбелл. У нас сегодня, как положено, в 9.25. Спасибо магазинам «Женева». Часы Тисот тикают, все происходит, все надежно. Новак Джокович родился сегодня. А еще мы будем рассказывать о том, что стартует же Ролан Гаррос, то есть стартует основная сетка. Вчера жеребьевка была проведена, и поэтому об этом и многом другом именно в спортивных новостях. Ну а закончить список сегодняшних именинников мы, конечно, должны людьми весьма музыкальными.
3: Да, и здесь у нас список из двух, но каких? Сан Ра родился в 1914 году в этот день. Американский джазовый композитор, поэт и философ. И в 1959, 22 мая, родился Стивен Патрик Морриси, певец и главный человек в группе Smiths и коллектива с одноименным названием.
2: Вот, отпускаем вас переварить все это дело. Еще раз праздником всех рожденных 22 мая. Давайте музыка пускай зазвучит.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Мосгара.
1: Решим все, кроме погоды.
0: Реклама.
2: Слушайте новости спорта в утреннем шоу Шизгара при поддержке магазинов швейцарских часов Женева, Лонжин Тисот Цертина, хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на Тербатас 9, в торговом центре Акрополе Альфа, в интернет-магазине Женева ЛВ и в самом новом магазине в торговом центре Рига Плаза, который откроется в конце мая.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: Так, темно у нас наступит. Знаете, когда? У нас темно... Ну, совсем-то не наступит. У нас темнеть, скажем, начнет в 21 час 48 минут. Вот тогда этот самый закат можно будет посмотреть. Если вы будете где-нибудь уже на отдыхе, находясь на берегу водоема, в том числе и на берегу Рижского залива, это, конечно, при условии, если день будет... Не очень облачный, вот тогда это у вас получится.
1: Да, а если вы сейчас что-нибудь заметите интересное, пока светло еще и все нормально, в плане каких-то автомобильных ситуаций,
0: вот, это
1: вы
0: важно.
1: Не забывайте, что у нас есть автомонитор, он у нас через примерно 7 минут, поэтому вы нам сообщайте 229-49-49.
0: Причем можно просто надиктовать на WhatsApp, и все пройдет. С добрым утром еще раз, я Стас Флоренцев.
1: А я Алексей Титов, и у нас сегодня изобретение, на самом деле... как нельзя хорошо подходящее к этой части суток.
0: Дело в том, что мы каждый человек к этому изобретению причастен. То есть мы его не изобретали, но благодарим. Вот берем вот в руку каждое утро и каждый вечер. Некоторые еще днем это успевают сделать. Но никто не, там не поднимает глаза в небо, говорит, блин, спасибо там какому-то хорошему человеку. И так сразу, знаешь, как в мультике были, скажите, как его зовут?
1: Да, его зовут Вашингтон Шеффилд.
0: То есть ше, та-та-та-та-та, фи, та-та-та-та-та, лд.
1: Да, но вы уже догадались, что придумал. Сейчас на самом деле надо держать паузу, потому что не все догадываются, о чем мы говорим. Мы так заинтриговали. Что бы это могло быть, что все мы используем по утрам, вечером, а некоторые даже днем. Держим в руках. Вот, шариковая ручка, простой карандаш, линейка. Нет, это тюбик. Тюбик для зубной пасты.
0: Помните, у Незнайки был друг художник Тюбик? Так вот, с художником Тюбиком не каждый, ну, как бы так близко познакомился, а вот с зубной пастой Тюбиком знаком каждый, надеюсь.
1: 22 мая 1892 года дантист из Лондона, Вашингтон Шеффилд, продемонстрировал тюбик для зубной пасты.
0: И как же люди жили раньше-то, вот до конца 19 века?
1: Непонятно. Они на самом деле чистили зубы зубным порошком. Он хранился в коробках. Потом продавали его в небольших бумажных пакетиках, и это было очень непрактично, неудобно. А вот в конце...
0: Знаешь, еще было неудобно, прости, когда человек... И в этот момент, блин, и
1: да,
0: жена...
1: точно, совершенно.
0: Что это такое?
1: Можно задеть локтем, и это все потом долго надо будет оттирать, потому что мелко измельченный этот зубной порошок, его так просто не оттотрешь.
0: А тогда так, пылесосостроительная промышленность так не была развита, как сейчас, поэтому все это было обременено какими-то неудобствами.
1: Ну и в 1873 году нью-йоркский аптекарь Калгейт додумался выпускать разжиженный порошок-пасту, чтобы это все не просыпалось, стал упаковывать ее в стеклянные баночки, но это оказалось еще хуже, потому что баночки постоянно бились, это все растекалось, в общем, ничего хорошего не было. Так вот, дантист Шеффилд решил сделать пользование новой зубной пастой более удобным. Он на самом деле вспомнил об одном американском художнике, который начал использовать для своих красок оловянные тюбики, из которых их можно было удобно выжимать, и которые были всегда закупорены, в общем, и безопасно где-то лежали.
0: И транспортировать такой тюбик удобно, и раз открыл, раз закрыл, раз открыл. Подумал тогда не чуждый изобразительному искусству Шеффилд, а why not, как говорится.
1: Да, но он не был бизнесменом и не догадался вовремя

0: запатентовать свое изобретение, и через год после того, как стоматолог, значит, запустил выпуск тюбиков, а он это сделал, да, о новинке прознал все тот же аптекарь Колгейт. И быстро перенял практику упаковки, вместо своих баночек для разжиженных вот этих вот мазей и кремов своих стоматологических, стал упаковывать все в тюбики. И тогда он стал обладателем прав на это изобретение, и вот тогда вот мир перевернулся, и жизнь уже никогда не была как прежде.
1: Вообще-то тюбик зубной пасты — это герой и кинематографа. Я помню вот «Высокий блондин в черном ботинке», когда друзья подшутили над известным скрипачом в этом фильме, вы помните, подменили ему зубную пасту, поменяли с кремом для бритья, и там он там пузырики пошли, и все такое прочее. А вот наш земляк, кстати, Виктор Третьяков, он же бард, он же актер, он же автор песен. У него когда-то было такое произведение, про дефицитную тогда, наверное, зубную пасту, потому что был же период вообще тотального дефицита, а хорошая зубная паста. И то, значит, внимание сперва не обращал, такой мужчина, небом дан, и все по бабье я прощала, все, даже тюбик, будь неладен, а он, рискуя, впал в нирвану, и тут обнимет, люблю, говорит, и баста. Да тут проказник потащит в ванну, а там открыта зубная паста.
0: Да.
1: Да, это плохо.
0: Но это, конечно же, понятное дело, что стихотворение про любовь, конечно, а не про зубную пасту. Но без зубной пасты здесь не обошлось. Ну, а ровесники наши вспомнят о том, что была такая традиция в летнем лагере кого-нибудь под конец смены намазать зубной пастой. И хорошо, если она была не болгарский помарин, а какая-нибудь лесная или другая, менее активная, не жгла.
1: Тот щипал, ой-ой-ой, как. Но действительно, когда подзагорел парень в лагере, нужно ж показать, насколько ты подзагорел. А посмотри, вот некие места подбелили тебе, вот и радуйся. Слушайте, ну вот тут я про ванную в стихах Виктора Третьякова как бы так всуе прошелся. А с нами же магазин «Салон Артек», который напоминает, что если вы в своем сантехническом узле, в ванной комнате, наконец-то решите сделать ремонт, помните, что на Дарсема 58 в магазине «Салоне Артек» сейчас точно подберут вашу душевую кабину. Почему-то сейчас. Всегда. Потому что люди занимаются как раз именно ими. Душевыми кабинами. Дверцу в нишу, в шторку, в ванну, которая идеально подойдет для вашего пространства.
0: Душевая кабина от Радовой точно туда встанет. Более того, есть возможности нестандартных решений, и огромный опыт специалистов позволяет проектировать такие душевые, о которых вы даже подумать не могли.
1: А чтобы еще не искать по разным магазинам, вот специализация у Артека какая? Душевые кабины и, правильно, плитка. 500 наименований, склад прямо в Риге, ждать не нужно, прямо сегодня нужно взять и начинать. Ну и, конечно, большой выбор виниловых покрытий для вашего пола. К специалистам, май месяц, значит, куда? Все в Артек на Дарсема 58.
2: Партнер шоу «Шизгара» Артек.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Разгоняется новый день, пятница, 22 мая. Вместе с этим растут пробки в латвийской столице. За минувшие полчаса трафик увеличился с 4 до практически 6 баллов. Основные пробки расположились в привычных местах. На Карля Ульманя-Гатве на участке Лела-Рыбыскалнцема, на Юрмалас-Гатве на улице Даугавгривас. Кроме того, на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7 и Елговского А8. В этой связи хочу напомнить инфу от Алексея Счастливчика об изменении организации движения в этом районе.
2: Утречко, добрая дорожная информация. Самый конец Валдики, перекресток с Озолцем и Ела. Опять поменяли движение там, где ремонт. Так что будьте внимательны, следите за знаками. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею. Отметим, что сегодня ожидается преимущественно пасмурный день с прояснениями до 18 градусов. Есть вероятность небольших осадков 14 до 16 часов. Но даже если что-то сверху и пойдет, на движение в городе это существенно вряд ли повлияет. Так что оставайтесь внимательными, соблюдайте ПДД. И могу сказать, что за вчерашний день было зарегистрировано 71 ДТП. В них пострадали 9 человек, в том числе велосипедист. Более подробно о сводке госполиции поговорим через час в следующем выпуске «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
5: Места нет? А если найдем? Приходите в «Артек». Душевые кабины «Радовой» создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В «Артек» более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. «Артек». Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Президенты стран Балтии призывают укрепить присутствие союзников системами противодействия беспилотникам. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В странах Балтии необходимо укрепить нынешнее присутствие союзников по НАТО потенциалом систем противодействия беспилотникам, подчеркнули в совместном заявлении президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгар Ринкевич и Гитанас Науседа. В четверг в телефонном разговоре с президентом Эстонии Карисом и президентом Литвы Науседой Ринкевич обсудил угрозу, создаваемую беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве стран Балтии и необходимость укрепления оборонного потенциала НАТО на восточном фланге. В ходе телефонного разговора президенты трех стран Балтии также договорились о совместном заявлении. В нем президенты решительно осудили подобные нарушения и проводимую Россией дезинформационную кампанию против стран Балтии. Страны Балтии, как ответственные союзники по НАТО, никогда не позволяли использовать свою территорию и воздушное пространство для ударов беспилотных летательных аппаратов по целям в России, подчеркнуто в заявлении. Президенты также категорически осуждают угрозы, которые Россия высказала в адрес Латвии на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 19 мая. В заявлении говорится, что, выдвигая необоснованные обвинения, Россия пытается отвлечь внимание международного сообщества от своей войны против Украины и прав Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Страны Балтии подтверждают свою полную солидарность с Украиной. «Мы повторно подтверждаем свою приверженность НАТО, нашей коллективной обороне и трансатлантическому единству. Мы подчеркиваем необходимость поддерживать сильный и надежный потенциал сдерживания обороны, в том числе путем обеспечения долгосрочных инвестиций и справедливого распределения ответственности», подчеркивают президенты стран Балтии. Латвия, Литва и Эстония, как суверенные государства и члены НАТО, в очередной раз подтвердили непоколебимую решимость защищать свое воздушное пространство и границы, говорится в заявлении. Президенты отмечают, что страны Балтии уделяют приоритетное внимание инвестициям в укрепление потенциала противовоздушной обороны. В этом контексте президенты в заявлении подчеркивают важность мероприятий НАТО «Восточный страж» и «Балтийский страж», выражают благодарность союзникам по НАТО за патрулирование воздушного пространства стран Балтии и поддержку, а также призывают союзников усилить их дополнительным потенциалом. Укрепление оборонного потенциала на восточном фланге НАТО остается приоритетом, особенно в части обеспечения сильной и надежной противовоздушной обороны, подчеркивают авторы заявления и отмечают необходимость перехода от миссии по патрулированию воздушного пространства к миссии по противовоздушной обороне и укреплению присутствия союзников в странах Балтии потенциалом систем противодействия беспилотникам. В заявлении президенты также вновь призвали Россию прекратить войну против Украины и взять на себя обязательства по немедленному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому и прочному миру при полном соблюдении Устава ООН и его принципов. Кроме того, в четверг в ходе видеоконференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Ринкевич обсудил актуальную ситуацию с безопасностью в воздушном пространстве Латвии и стран Балтии.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курзема осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном, северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видземе и западном побережье Курзема до плюс 12, плюс 14. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале. Включай «Радио Рокс» и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин.
5: А мы же чувствуем, что у вас становится все больше и больше, поэтому сами не выключайтесь с частоты 88.6 и еще родных и близких и знакомых приобщайте.
6: Самое время порадоваться, что недели щелкают, и положительное во всем это то, что выходные уже совсем не за горами.
5: 9 часов и 4 минуты. Давайте вместе с нами.

0: Привет, друзья! Это радио, а не какой-нибудь там кинематограф, не какой-нибудь там, потому что все время кинематограф цитируют, а радио почему-то все реже и реже. Помнишь, как в популярном фильме... А, да, напомним о себе. Это «Шизгара», это радио «Рокс» из Риги. Меня зовут...
1: Да, не знаю.
0: Да, да, меня Стас Флоренцев зовут.
1: Меня Алексей Титов.
0: Ну, знаете, и хорошо. Вот. Так вот, в фильме «Формула любви»...
1: Да.
0: Помнишь, как героиня Пельсер «Сильвупле! Сильвупле!» Ну, когда людей приглашают, сразу вот такой располагает к себе.
1: Да, так что присоединяйтесь, как говорили в другом фильме.
0: Ой, как сразу...
1: Барон я опустил, как вы понимаете, да, потому что и так понятно, но и потом, мало ли, если вы не барон, то как я вас
0: приглашу? Барон-то наш вроде как местный был. Давайте посмотрим, что в местных реалиях из себя представляет сегодняшний день, 22 мая, понятное дело, с пятницей у вас всех. Сегодняшние отчеты какие? 9 дней и, как ни странно, закончится чемпионат мира по хоккею. Вот кажется, что... Подожди, там же еще в группах люди разбираются между собой. Все, 9 дней и вся феерия.
1: Некоторые...
0: Или вся трагедия закончится.
1: Некоторые дальше групп не пойдут.
0: Да, 10 дней наступит лето как таковое. С 1 июня будем вас поздравлять. Лыго, 33 дня. Ну и, пожалуй, на данный момент все. Mission complete.
1: Что касается погоды. Значит, сегодня у нас опять день попал куда-то в середину, потому что нынешняя температура – это ровно половина от самой высокой, которая была в 2019 году, плюс 26,8. И, ну, слава богу, на 13 градусов выше, чем самая низкая.
0: Получается, как второй том «Мертвых душ» автор взял, уничтожил. Вот то же самое с температурой, установленной тогда в 2019 году. Да. С точки зрения рекорда отрицательного, скажи, пожалуйста, вот этот сколько там, 0,9,
1: да? 0,9,
0: да. 0,9. Подожди! И вчера был 80-й год.
1: И самое главное, что и вчера был 2019 год. И здесь надо сказать, что вот в эти майские деньки у нас, значит, наблюдается какая-то поразительная стабильность. Я подозреваю, что те люди, которые могли отмечать температуру максимальную, минимальную, и потом нам отдавать в виде регистрации на метеоком...
0: Дрогнуло у них что-то?
1: Они могли в этот день немножко как бы схалявить. Проверил, посмотрел, нет, ты знаешь, как бы это касается исключительно вот этих вот трех деньков, да, и здесь, оказывается, погода очень, то есть как вот было в 19-м тепло, так потом несколько дней к ряду, было в 80-м холодно, так тоже несколько дней к ряду.
0: Я сначала подумал, может быть, два дня, знаешь, помнишь, фильм был, другие 48 часов, а тут даже не 48, тут 72-84, блин, вот.
1: Это я к чему? Это я к тому, что вот то, что у нас сейчас плюс 13, ничего, значит, никаких резких изменений ждать не приходится. Потому что история нам говорит именно об этом. Вот как было, так и будет примерно.
0: Слушай, то, что дождь сегодня был, и это здорово, то, что он был, потому что по приметам сегодняшней дождь на Николу — это к хорошему урожаю хлеба. Урожай нам нужен. Ну и, конечно, нужна еще четкая информация о наших астрологов. Что говорят-то? Что думают?
1: Да, но информация, которой можно верить, а можно не верить, можно исследовать, но, по крайней мере, есть здесь повод лишний раз улыбнуться. 7-й лунный день, он счастливый, болезни, приключающиеся, не опасны, сны сбываются, поэтому надеемся, что снилось вам что-то приличное. Значит, лучше всего избегать тех дел, которые могут затянуться, то есть раз пятница, выходные на носу, сделайте что-то короткое, правильное и понимаете, как вы это закончите, самое главное, чтобы не размазывать.
0: Слушайте, ну и с нами же наши партнеры из магазина салона «Артек», они вам помогут не размазать ваш очень важный вопрос. Замена душевой кабины или вообще ремонт вашего санузла?
1: Да, ну и здесь мы идем на Дарсема 58. В магазине «Артек» точно подберут душевую кабину, дверь в нишу или шторку на ванну, которая идеально подойдет для вашего пространства.
0: Знакомая ситуация. Приходишь в большой магазин, где много всего продается, имеющий отношение к ремонту, может, вам не так необходимо. А вы пришли исключительно за душевыми кабинами. И вот вы бегаете, говорит, слушайте, а кто-нибудь про души нам может что-то рассказать? Говорит, подождите, мы сейчас другими вещами заняты. В салоне «Артек» люди специализируются как раз на душевых кабинах, поскольку, как вот уже сказал мой коллега, радовой кабин встает в любой санузел, но возможность нестандартных решений и огромный опыт позволяют проектировать душевые, о которых вы вообще не могли подумать, что они есть. Кстати, за консультацию денег с вас никто не возьмет.
1: И не забудьте, что весна – это время уличных работ, и в «Артек» подберут плитку для террасы и ступени с учетом безопасности и уличных условий. И вообще плитки здесь аж 500 наименований, она в Риге на складе, поэтому долго ждать не надо. И виниловые покрытия для пола тоже есть, отличного качества.
0: Время не тратим, экономим и отправляемся в «Артек» на Дарсема 58.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек». Ага.

0: Так. Тут как бы невозможно не вспомнить, что у них скоро концерт в Риге.
1: Кстати, да.
0: У этого коллектива.
1: В конце августа. Вообще, время пролетит, не заметите. Это кажется, что это совсем ни о чем. Там потом будем говорить, а вы уже... Ой-ой, поздно, напомнили. Привет, напомним, что это Шизгара, это Радио Рокс. Если вы покидаете на какое-то время там страну, помните, что 88,6 FM, это понятное дело, воспринимаем нас здесь в этом диапазоне. Но если вы уехали...
0: Да, то можете найти нас в интернете, на любом гаджете, у которого есть динамики, и слушать себе спокойно radiorocks.lv, нажав там кнопку play.
1: Как всегда, в этот момент мы вспоминаем о каких-то важных праздниках и поводах сегодняшнего дня. Так получается, что сегодня вообще вся планета может праздновать. Причем все. От там высокоорганизованных существ до планктона, от растений до, ну, до всего остального. Домокриц.
0: Ну, что можно самое вот такое пренебрежительное обнаружить в мире природы?
1: Что,
0: ну,
1: более противное для тебя? Что для тебя противно? Моль или мокрица?
0: Простейшая.
1: Подожди, моль или мокрица? Что?
0: Моль или мокрица, вот. А моль?
1: Моль, вот так вот, да. А мокрица безобидная?
0: Ты знаешь, я не знаю, что делает мокрица, а моль, насколько я помню, уничтожает какие-то ткани, и это очень обидно.
1: Когда еду.
0: Достаешь какой-нибудь ты любимый джемпер из шкафа, а в нем дыка.
1: Понимаешь, помимо всего прочего, эта тварь еще живет. Покупаешь в дорогущем магазине какой-то вот такой высокоорганизованный рис, так. А потом оказывается, что в нем приехал тебе привет, вот, и магазин не виноват.
0: А это у вас что-то со шкафчиками, значит. Рис хранили в негерметических каких-то
1: условиях. Меня?
0: Но сегодня, Станислав, все это придется терпеть.
1: Конечно.
0: В честь дня, который называется Международный день биологического разнообразия, который был учрежден не кем бы то ни было, а ООН.
1: Тут уж не поспоришь. Тут ООН же у нас каждую неделю, вспоминаешь. То вот один праздник, причем вроде как и из высосанной, из непонятно чего. А тут нет, все в порядке тут. Все подряд могут отмечать, абсолютно. Здравствуй, дождевой червь.
0: Здравствуй, любитель моли. Здравствуйте, ненавистники мокриц. Ну и сегодня мы относимся ко всему этому биологическому разнообразию как к единственно возможным условиям нашего нормального существования на этой планете. Бережем всех. И паразитов, и симбионтов, и животных, и растений.
1: Только клещи, гады.
0: Ну, их тоже придется не убивать сегодня.
1: Блин.
0: И на самом деле, надо быть им благодарным, что они тоже существуют вместе с нами. И лучше, чтобы наши дороги с ними не пересекались.
1: Ну, хотя бы так. Давайте подумаем о том, что сегодня Всемирный день мореплавания, в честь вкладов мореплавателей в развитие мира. Мы же каждый день говорим, вот тот-то стартовал, да, ошибся с направлением, но зато открыл там то-то, то-то и то-то. Тот поехал торговать туда-то, привез не то, что от него требовала там корона на тот момент, но опять таки, человек старался, человек, между прочим, там, посмотрите вот на эти руки, вот сколько он там намозолил себе, пока переходил.
0: Да,
1: туда.
0: А тот залил что-то не в те бочки и шел до пункта назначения слишком долго, и там что-то в бочках прокисло, но в итоге напиток, который получился, всем понравился, и таким образом что-то изобрели.
1: То есть, если бы не они, если бы не вы, слушающие нас, мореплаватели, кстати, уважаемый мореплаватель, вы тоже отправляетесь куда-то, у вас же тоже интернет-то на судне есть. Мы это знаем даже, кто ставит сейчас на судах этот самый вот интернет. Вот. И маски сняты, и поэтому есть у вас возможность нас слушать. Так что не делайте вид, что вы не знаете, что мы сейчас шизгарим здесь с Алексеем.
0: А значит, еще сегодня Всемирный день городских фермеров. Это те люди, которые, несмотря на то, что живут, в общем, среди, как бы так пафосно сказать, стекла и бетона, умудряются что-то, найти какой-нибудь кусочек почвы, чтобы что-то в него посадить и что-то там получить.
1: Получается такое урбанистическое прорастание, причем не где-то, когда бывает, знаешь, так дом стоит давно, вот заброшенный, на кому-то в наследство достался, там шестиэтажка какая-то, а ты видишь, что между третьим и четвертым этажом на вот изящных каких-то скульптурных дополнениях над окнами вдруг произрастает. Тут березка, тут рябина, а нет, тут вот о том, что каждый пытался. Ты чего, у тебя воспоминания? Из детства же.
0: У меня из детства воспоминания об экспериментальной грядке, но это, правда, не в городских условиях было, где было высыпано все, что было, без разбора, что это за семена. Ну и там зашло, между прочим, много интересного. Половину из этого можно было есть, потому что там были вот те самые щавель, укроп, петрушка и что-то еще такое. Чеснок, и пару... чеснок какой-то. Ну и огромное количество неопределенных растений, которые не цвели, наверное, были сорняками.
1: Веселый сорняк. А я, понятно, понимаю, что это не, как бы, я не един был, когда-то ученица биологии сказала, а вы знаете, что если взять луковицу, поставить ее на баночку тогда из-под майонеза, вырезать специальную такую пробочку с дырочкой из картонки, и, дескать, у вас тогда будет зеленый лучок. Да. Я помню, у меня с мамой потом были долгие переговоры, потом, нафига это кругом продается, а я хотел сам.
0: Ботаника 5-6 класс, если я не ошибаюсь. Абсолютно. Также можно взять, значит, фасольку, завернуть ее в марлечку, полить водой, подождать, пока она бухнет, засунуть в стаканчик одноразовый с небольшим количеством земли, и потом ждать с линейкой, засекать, как растет у тебя маленькая фасолина. Знаешь что, отличная практика, я тут вспомнил, помимо вот этих всех палисадников под окнами и клумб на балконе, коллективные клумбы прям в городе, в городской черте, во многих городах есть, ты приходишь чуть ли не на центральную площадь, а там на городской клумбе разбиты маленькие участочки, у каждого свой квадратный дециметр, на котором он что-то может вырасти.
1: Ну, в условиях, когда как-то систематизировались отношения между жильцами домов, сейчас же как бы это не может носить хаотический характер, и поэтому, как я понимаю, сейчас нужно сначала там в чате дома написать, мы хотели бы вот высадить перед своей...
0: Я имею в виду вообще какие-то городские инициативы, то есть вот берем перед перед каким-нибудь там... Понятное дело, не в старом городе, наверное, да, но на набережной совершенно запросто можно было взять, выделить несколько таких кусочков размером с волейбольную площадку.
1: Системы не будет.
0: Разделить, там надо записаться, и чуть ли не можно это сделать в цифровом виде. Записался, сказал, что вот участок 22Б, это мой, я там буду то-то и то-то делать.
1: Ну и кто тебя будет контролировать?
0: Да не надо меня контролировать. Нет,
1: ты сейчас объясни людям, которые за это деньги получают в городской там структуре. Они скажут, не-не-не.
0: А их задача просто мне выдать этот квадратный дециметр. А там уже я сам. И они так отчитаются перед теми, кто им деньги дал. Что вот смотрите, видите, у нас на сайте вот эта волейбольная площадка, да, размерами, которая засыпана почвой.
1: Титов,
0: и
1: ты помнишь?
0: Все здесь разобрали по кусочкам, приходят люди. Да и вот посмотрите, у нас отчет в Инстаграме, да, они возятся там.
1: Можете я вопрос задам?
0: Ну?
1: В детстве магнитофон бобинный
0: был.
1: Вот, честно, подожди, скажи, да не может быть, не был у тебя. Вот есть романтик, а есть маяк. Ты какой бы выбрал?
0: Я бы выбрал ноту.
1: Вот что ты выкручиваешь? Я говорю, романтик или маяк?
0: Я понимаю просто, к чему ты клонишь.
1: Потому что
0: потому что я романтик.
1: Ты романтик, вот.
0: Ну подожди, а тот, кто маяк выбирает.
1: А тот, кто выбрал ноту, тот уже сидит на приличном месте и не хочет ничего менять. В Риге 8 часов и 22 минуты. У нас не за горами новости спорта. Ну,
0: я тебя поправлю. Знаешь, не люблю это делать, но не 8, а 9.
1: На то они
0: все сейчас опоздают.
1: А, и среднеевропейское время 8.22, среднебританское 7.22, ну а у нас среднелатвийское, конечно, 9.22.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.
3: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно...

0: Реклама.
1: Места нет? А если найдем? Приходите в «Артек». Душевые кабины «Радовой» создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В «Артек» более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. «Артек». Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус Сервис».
5: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Клево! Во Всемирный день биологического разнообразия, когда мы говорили о том, что еще эти совместили с праздником домашнего огородника, как мы его окрестили, когда что-то растет у кого-то на балконе. Может быть, с балкона кто-то сейчас взял вот эти самые эти лепестки, взял и раскидал. Раз, два, три, раз, два, три.
1: 9:29. Если мы сейчас не начнем рассказывать о спорте, наши хронометристы не простят нам этого.
0: Поэтому когда-то все считалось по ромашке, а потом пошли хронометристы суперточные, такие как в ТИСОТ.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
3: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
1: Точнейшие швейцарские часы ТИСОТ, между прочим, официальный хронометрист чемпионата мира по хоккею, Цертина и Ланжин в магазинах «Женева» на Тербетас 9, в Акрополе Альфа и в интернет-магазине «Женева.ЛВ».
0: И нужно сказать, что вот там можно купить еще и тот самый заветный набор, который получает каждый игрок лучший, не каждый игрок, лучший игрок одного из матчей чемпионата мира по хоккею, который сейчас проходит в Швейцарии, там, где самые точные часы. Ну, понятное дело, все знают уже о результате, действительно катастрофическом для нас. 1-7 вчера в матче с Финляндией. Марик Миттенс первый раз оказался в воротах. И начало-то вроде как. А я, знаешь, по-моему, мы обсуждали, что вот для наших именно на не на проверочных матчах, а вот когда идет официальная какая-то составляющая, если наши забивают первыми, вот в большинстве...
1: Что-то идет не так.
0: Что-то потом пойдет не так. И вот смотрите, Балцерс, Рудольф, забивает первым. Причем в первой же смене, на первой, по-моему, минуте забивает. И это единственный гол, который наши забили вот в вчерашней игре. И получается, что Балцерс, по-моему, это его уже пятая шайба на турнире из всех шести, которые забили. Он лучший среди бомбардиров в нашей группе. Он лучший среди нашей сборной. Но получается, что, как мы тогда обсуждали в проверочных матчах, оборона стоит. В смысле, стоит надежно. И защита, и как бы действует адекватно. А забивать-то кто будет?
1: И вот... Я тебе скажу, а если бы еще бы одного такого Балцерса, который тоже забил бы вот эти шесть шайб, результат был бы совсем
0: абсолютно
1: другой.
0: Сейчас бы уже не волновались за то, что какие шансы у нас остаются. И так получилось, что матч был не особо ярким. Вот такой острой борьбы до 37-й минуты вообще было мало, как и удалений. И сразу напрашивался другой матч в аналогии у финнов, когда они играли с той же языковой группой, что у графинской, с венграми они тогда играли. И тогда финны во втором периоде вроде как решили судьбу матча. И говорят, а что напрягаться, они так катались. Но здесь другое. Как-то прибавили накал страстей, и финны включили все обороты, пошли удаления буквально в каждой смене. Финны продолжали забивать, наши нет. Лишь 22-летний Вилманис, пожалуй, вот единственный, кто пытался бороться до самого конца. Кстати, голов за сборную на чемпионате мира он так и не забил пока, но у него 3 передачи. Парень действительно хочет проявить себя. Потом... В первом периоде, когда у нас поменялся лидер, когда сначала был счет 1-0 в нашу пользу, потом 1-1, 2-1, стал смотреть, что в параллельной игре Канада-Норвегия. А там происходили просто чудеса. На тот момент, когда я переключил, Норвегия вела 2-0 у Канады. Я думаю, да ладно, не может быть. Ну, что говорить. Норвежцы с 2012 года в четвертьфинал никогда не попадали, но и вылетать-то не вылетали. И на этом чемпионате мира, проиграв вроде первый матч, следующий, это 2, Италия и Словения выдали вообще сухими 4-0. И тут такое вот в первом периоде. Вы к итогу, в конце основного времени это был самый результативный матч на чемпионате мира. Было забито 10 шайб на тот момент, 5-5. А дальше овертайм, на вбрасывание становится там 3-3, формат идет. 2-71 номера. Я же люблю эту нумерологию идет. Итак, быстрое вбрасывание, быстрая атака, и Канада 6-5. Но у норвежцев одно очко. Швейцария, Великобритания. Вроде как лидер играет с аутсайдером. Но опять-таки, те, кто метался уже в той трансляции между двумя, обнаружили, что не было разгромного счета. 0. Потом с интервалом в 7 минут только швейцарцы грамотно забивают 7+7+7, 3 шайбы. Общий счет 4-1. Потом Словакия, Дания. Тут опять нахожу совпадение. Когда-то сборную Словакии по футболу тренировал Мартин Гат. Вот. А сейчас сборную Дании тренирует шведский специалист Микаэл Гат. Только этот швед, у него вместо «Д» – «Т» на конце. Ну, во втором периоде, когда на табло было 2-0, часы ТИСОТ показывали 13-13, и сразу 4 судьи не заметили, что сразу третья шайба влетела в ворота датчан. Реально, 4 судьи не заметили. – И народ, фу, как неинтеллигентно. Поехали, посмотрели интеллигентно, засчитали эту шайбу. Ну, в общем, в прошлом чемпионате мира самое лучшее достижение датской команды начиналось с поражений, а потом дальше шли. Самое интересное, что удача может еще вернуться к ним. У них впереди матчи, там могут набрать целых 9 очков, и это может быть даже выход. Кстати, в той группе Норвегия на 4-м месте, Швеция только на 5-м. Правда, остается всего лишь на 1 очко. 22 мая стартует долгожданный финал 4-х Евролиги баскетбольной. Защитит ли Фенербахче свой титул и сможет ли Олимпиакос прервать серию из 3-х мест? И что покажут испанский Реал и Валенсия? Ну, первым в финал 4-х вышел как раз Олимпиакос, потом регулярный чемпион убрал с пути Монако. У Монако финансовые проблемы, и поэтому, вот, может быть, и это повлияло. Ну и вот испанский абсолютно финал. Валенсия, которая впервые пробилась в финал 4-х, она так: извините, что я здесь, что это здесь делаю. Ну и Реал. Тут долгожитель, самый титулованный, 11 трофеев в истории Евролиги. Вот. А говорить о Валенсии, помнишь, когда она через Панатинаикос проходила, такое впечатление, что было, знаешь, как на нее смотрели, как, помнишь, на героя Камиля Ларина в «О чем говорят мужчины», когда он в дорогущий ресторан попадает и на него смотрит: мальчик, а ты вообще что здесь делаешь? Вот Валенсия примерно то же самое. Теперь о том, что вчера прошла жеребьевка основного турнира Ролан-Гаррос, и уже все, кто хотел, уже все посмотрели, кто-то будет смотреть, кто-то просто будет прислушиваться, кто-то вообще пропустит это мимо ушей. Ну, должен сказать, что открытый чемпионат Франции — это один из старейших теннисных турниров на планете, и впервые он состоялся в 1891 году. С каким дедушкой мы будем коммуницировать ближайшие 2 недели? Ну и так получилось, что еще на Australian Open ведущие суперзвездные игроки Алькарас и Синер и Соболенко попали в необычную ситуацию. Лидерам мужского и женского турнира рейтингов запретили носить умные браслеты. Гаджеты, которые в режиме реального времени измеряют пульс, ритм, уровень стресса, температуру, кровь, насыщение. И тогда вот эти звезды недоумевали. Ну как, мы живем в 21 век, и теннисные чиновники веки... Чиновники прислушались и отменили запрет на Ролан-Гаррос. Впервые именно там игрокам разрешили использование технологического устройства для отслеживания показателей на корте.
1: Вот. А они ведь не используют никакие там наушники, у них нет связи с тренерским штабом. То есть было бы сложно, если бы у них были бы какие-нибудь там датчики, да, и кто-нибудь шептал в ухо: так, давай, ты можешь, давай, еще можно. Так, теперь спокойней, пульс 180.
0: Соболенко, понимаешь, она без этих связей, она поворачивается к тренеру и начинает на нем там излагать то, что половина трибун, правда, понимает все это дело. Значит, призовой фонд турнира в этом году вырастет на 9,5%. Это 61,7 миллиона. А чемпионы мужчин и женщин получают по 2,8 миллиона. Есть номинальный рост выплат, но игроков не устраивает доля, которую они получают от доходов турнира. Она снизилась с 15,5% в 2024 году до 14,3%. Получается, общий призовой вырос, но доля победителя сократилась. И вот поэтому игрок, который претендует на титульные места, они сейчас скооперировались и заявили: и Кори Гауф, и Соболенко, и Швентек, и Пегула, и Синер, Алькарас, который не играет, кстати, здесь, Рублев, Циципас. Многие сказали, говорят: ну, как-то странно получается.
1: Вот. Куда уходят деньги? Да. Хочется спросить, кто получает эту дельту?
0: И знаешь, тут какая опять параллель? Помнишь, мы после зимней Олимпиады говорили, что биатлонисты, биатлонистки шведские там и многие другие звезды...
1: Да-да-да, возмутились, что они слишком мало получают.
0: Мало получают. Но где зарплата биатлониста вот в полном показателе за годовой цикл, и где зарплаты теннисных звезд? Хотя...
1: Свои права надо отстаивать независимо от суммы, которую ты получаешь. Точнее, независимо от суммы, которую тебе, как ты считаешь, недоплачивают.
0: И начинается все дело банально в магазине. Требуйте чека, требуйте сдачи, и все у вас получится. Ну и требуйте такие же часы, как получает лучший игрок любого матча на чемпионате мира в Швейцарии.
1: А они получают Tissot PR100 Solar. Это на самом деле главное обновление года у Tissot. Это модели с механизмом Lightmaster Solar Quartz. Они работают на солнечной энергии и не требуют замены батарейки. Заряжается от любого света, как от солнечного, так и, в общем, под лампочки могут заряжаться. 10 минут на солнце — это 24 часа работают. Найдете Tissot PR100 в магазинах Женева на Терпетас 9, а в Акрополе Альфа и в магазине, в интернет-магазине Женева.лв.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
3: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шот Аверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки «Провизор Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
8: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.

0: 9.45 на спектакле «Тишина приемлема» и даже прописана, может быть, в сценарном плане, ну, а на радио тишина — это плохо. Поэтому тишины не дождетесь, это Шизгара.
1: Культурный слой.
0: А вот теперь действительно и о спектакле, и о литературе, и о многом другом, о достижениях культурного характера, актуальных именно для 22 мая.
2: Давайте наполним этот день чем-нибудь культурным. В 1856 году, 22 мая, в Москве основана Третьяковская галерея. В этот день предприниматель-меценат Третьяков купил две первых картины своей для коллекции. Именно для коллекции. Это были не первые его картины. Это было «Искушение Шильдера» и «Стычка с финляндскими контрабандистами Худякова».
0: Смысл есть и в первое, и второе. «Искушение», понятно, когда у тебя есть деньги, у тебя искушение есть, и денег нет, тоже есть искушение. А «Стычка с финляндскими контрабандистами» — то, о чем хочется забыть, это имеется в виду вчерашнее поражение сборной Латвии от Финляндии со счетом 1-7. Кстати, там, если посмотреть, все в порядке, не то, что в порядке совсем, все еще есть шансы для того, чтобы наши вышли из группы. Не верите? Сами почитайте математику. Но мы переносимся туда, на родину хоккея.
2: Да, в 1907 году в Оттаве, штат Канзас.
0: Это другая Оттава.
2: Родина. Слушай, а вот интересно, в Америке есть все названия. И много Венеции дополнительных, и много дополнительных.
0: Сами придумать не могли называться.
2: Понимаете. И Оттава, штат Канзас. Там, значит, открылся кинотеатр Plaza Cinema. И знаменит он тем, что это старейший в мире специально построенный кинотеатр. То есть до этого кино, конечно, показывали, но показывали во всевозможных там домах культуры и прочих.
0: Ты льстишь, в ангарах показывали, на складе
2: каком-то. И прочих ангарах. А здесь специально построили кинотеатр в 1907 году, и там показывали кино.
0: Май — это пионеры, пионеры рок-н-ролла, я имею в виду. Пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис прибывает в Лондон для проведения первого британского турне. На свою беду взяла с собой молодую жену Майру Гейл Браун. Майре было только 13. Ничего себе, молодая жена. Ого! И она приходилась ему дальней родственницей. Вообще трешняк какой-то запредельный.
2: Так,
0: в Америке его прокляли церковью, и, может быть,

0: правильно, а в Англии на него устроила охоту пресса. Тоже не просто так.
1: Да и он, дурак, на самом деле, с удовольствием рассказывал и, в общем, говорил, что я не вижу в этом ничего странного. И, разумеется, понятно, рок-н-ролл рок-н-роллом, протест протестом, но здесь от него, в общем, как бы начали уходить и партнеры, и зрители. В общем, тремя концертами все закончилось, турне.
0: Прервал и 10 лет находился в забвении. Ждал, наверное, когда Майра подрастет и простит. 1980 год. Помните, какая температура была в этот момент в Риге? Мы же несколько раз напоминали. Это был абсолютный холод, основной антирекорд. В Японии другое дело, да и не до наших температурных рекордов было. В Японии выходит видеоигра Pac-Man. Вот она.
1: Помните это? Кто-нибудь помнит хотя бы?
0: Ой, клево. Какие звуки клево? Да другое совершенно было. Верните это все, а?
1: Да, как клево. Pac-Man на самом деле была одной из первых игр, которые вот тотально всех поразили. В эту игру играли все, у кого в 80-е годы был доступ к компьютерам. Надо было ходить по лабиринтам и пожирать там...
0: Как клинги такие, жрут и жрут, да. И жрут. Слушай, ну смотри, ну опять-таки крови не было. А кто хотел крови, получил ее через 5 лет.
1: Да, Рэмбо, первая кровь в 1985 году. На экраны вышел этот фильм и, ну, как бы остался культовым в веках.
0: Это не единственная кровь, которая пролилась на киноэкранах тогда, вот 40 лет назад, 41, скажем так, год назад, именно 22 мая. В Сан-Франциско состоялась премьера фильма «Вид на убийство», вот, Джеймса Бонда. Последнего, кстати, с Роджером Муром в главной роли, а в котором также снялись. Кого мы вспоминали недавно? Грейс Джонс и Кристофер Уокен.
1: Ну и еще там ценен этот фильм, что в саундтреке появляются Дюран-Дюран, которые, собственно говоря, и поют песню «View to a Kill», одноименную с названием самого фильма.
0: Недавно вспоминали о том, кто самый милый, самый такой незакомплексованный вот... агент 007. Те вообще раскомплексованы. Слушайте, если у вас нету планов культурного характера, уже созданных на грядущий уикенд, в Елгаве сегодня стартует фестиваль фигурок из песка. Причем каких? Детям понравится, там про динозавриков все будет идти. Про настоящих динозавров. Поэтому отправляемся на уикенд туда, на фестиваль песочных динозавров. Ну, а мы песок-то должны будем смыть себя. Поэтому напомним, всю неделю с нами магазин «Салон Артек» на Дарсема 58.
1: Там вам подберут душевую кабину, дверь в нишу, шторку на ванну. И вообще душевая кабина от Радовой, которую вы там найдете, точно встанет в любой санузел, каким бы он у вас ни был. Плюс возможности нестандартных решений, которые позволят спроектировать что-то кастомное для вас.
0: Приезжайте, когда на Дарсема 58, понимаете, что это когда-то другая планета совершенно, потому что люди, которые проконсультируют, за консультацию денег никто с вас не возьмет, вам предложат идеи, о которых вы даже не задумывались. К этому добавим большое количество плитки, 500 наименований, причем плитка есть уже здесь, в Риге на складе, то есть ждать абсолютно не нужно будет.
1: Дарсема 58.
2: Культурный слой.
1: И на переходим к автомонитору.
2: Автомонитор на Радио Рокс.
3: Продолжаем следить за трафиком латвийской столицы. На максимуме утреннего часа пик с 8.30 до 9 часов было 6 баллов. К этой минуте на монитор уже вернулась четверка. Заторы сократились, а значит, на дорогах стало полегче. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. После высокоаварийных вторника и среды, когда было зарегистрировано 90 и 82 ДТП, соответственно, во вчерашний четверг зафиксировали 71 аварию. С чем связаны такие перепады, сказать сложно. Может быть, звезды так расположились. При этом погодные условия в эти дни были нормальными. Итак, продолжим. За среду 71 ДТП, в них пострадало 9 человек, из них один велосипедист. Патрульные скучали и наловили лишь 49 нарушителей, что для них немного. При этом одного задержали под хмельком, он выпил прилично, сел за руль, за что и будет серьезно наказан. На него заведено уголовное дело, штраф, а также предстоит выплата компенсационной стоимости автомобиля. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, я пожелаю всем хорошего дня и безопасных дорог.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Кашкай всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
5: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzziņ vairāk Vizionete LV.
6: Miesta net. A jesli naidjom? Приходите в Артек. Душевые кабины «Радовой» создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В Артек более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. Артек. Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
7: Если слушать, то Radio Rocks.

0: мы же не то, что намекали, мы уже в голос, в лоб говорили, что сегодня нужно пойти и купить какой-нибудь музыкальный инструмент. И тогда вот то, что ты сегодня впитал в Шизгаре, возьмешь и вечером и реализуешь где-нибудь. Ну, как да. умеешь.
1: А еще можно подумать о том, где ты можешь размахнуться, как городской фермер, купив по пути где-нибудь в магазине семена и вслепую посадив где-нибудь. Кстати, это можно делать не обязательно на своем участке, можно просто пойти и где-нибудь высыпать эти семена, а потом регулярно проверять.
0: Ну, а если собираешься сегодня, допустим, радикально поменять свою жизнь, сделать предложение какой-нибудь даме, то возьми, скажи, сегодня день биологического разнообразия. Давай разнообразим его и появлением нашей первичной социальной ячейки, например.
1: Да, да, на выходных главное не разорваться между различными спортивными мероприятиями. Если что-то не успеете, мы в понедельник вам расскажем.
0: Хочется верить, что о хорошем. Хочется верить, что завтра вот с американцами наши ну, хоть бы, ну, 1-2 очка бы отцепите и прицепите, это было в зачет. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. До понедельника.
0: Шизгара вернется.
1: Пока.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпотес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Уже небо!
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Радио «Рокс». Только «Рок».

0: Реклама.
1: Рено.
2: Рено Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Rено Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uziniet vairāk Rено salonos un Renault.lv.
3: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: 5 июля на сцене концертного зала Цинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. Лобода. 5 июля. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курземе осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видземе и западном побережье Курземе до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

Любовь еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование, уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом

0: В центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишусервис.lv.
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Reklāma. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курзамы осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видзамы и западном побережье Курзамы до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Над Рижским заливом полдень. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: За столом сидели...

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билишустер.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курзаме осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видзаме и западном побережье Курзаме до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Онитек 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Līdz svārniem! Prieki mazajiem atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservis.lv.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Радио «Рокс» 88,6 FM.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv
1: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
2: Radio Rock. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курзамы осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видзамы и западном побережье Курзамы до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17.
2: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом 14 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке магазина «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин. «Артек» — это проверенные решения для дома и коммерческих объектов. В шоу «Шизгара» — это проверенная музыка. По будням с 7 до 10 на Радио Рокс.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete. Tavas brilles ir te. Uzziņ vairāk Vizionete LV.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
5: Radio Rocks. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курзаме осадков не ожидается. При слабом или умеренном

0: западном, северо-западном ветре. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видзема и западном побережье Курзема до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможно, грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Люди так или иначе распадаются, там, в пик распадаются, там, как это, многие из-за денег распадаются, да? Мы, честно, прошли свой пик, и мы не распались. И у нас никогда не было конфликтов из-за бабок. Никогда. То есть деньги мы никогда внутри не делили.
0: Сказано на Радио Рокс.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: И снова про двухколесных, в смысле про веломотосезон. Для автомобилителя это означает только одно – удвоенное внимание. Ну и заодно несколько советов. Например, велосипедисты, как правило, держатся в правой полосе ближе к тротуарам. Поэтому при повороте направо обязательно посмотрите в зеркало. Или, допустим, пробка. Как известно, мотоциклисты пристраиваются в хвост, ну, чтобы при удобном моменте проскочить между двумя машинами. Все логично, но в этом случае для автомобилиста они оказываются в мертвой зоне. Так что просто помним о такой возможности. На самом-то деле двухколесные вообще менее заметны на дороге. Ну а вам будет проще всегда, если знать, что они всегда рядом. Переходим к чистоте. Да, вымытая машина меньше греется. Опять же, остатки битума и насекомых, накапливаясь на кузове, неизбежно разрушают лакокрасочное покрытие и ведут к перегреву. Так что смело мойте, да и почаще. При этом не стесняйтесь покрывать воском. Дорого, но зато эффективно. Если это делают профессионалы, вам будет достаточно всего лишь пары процедур за весь сезон. Ну и не забывайте также постоянно чистить салон. Помимо прочего, пыль и грязь на любой поверхности очень способствуют появлению стойких пятен. Ну и под занавес давайте поговорим про экологичные автомобильные технологии, которые меняют нашу жизнь. Электромобили, гибриды, водородные машины – все эти новшества уже не кажутся чем-то далеким и невероятным. Напротив, они становятся реальностью, которая все больше входит в нашу жизнь. Электрические машины – это не только способ уменьшить выбросы углекислого газа, но и решение проблемы с шумом и загрязнением воздуха. Такие машины требуют меньше обслуживания и имеют гораздо меньше частей, которые двигаются, что делает их долговечными и экономичными. Еще одно перспективное направление – это водородные автомобили. На самом-то деле источник чистой энергии для машин, который может стать настоящей альтернативой бензиновым и дизельным двигателям. У таких автомобилей гораздо быстрее время заправки, а само топливо намного легче добывается. Но это еще не конец, ведь технологии продолжают развиваться. Уже сегодня ученые работают над тем, чтобы сделать аккумуляторы более мощными и дешевыми, а машины еще более энергоэффективными. Да, действительно, мы все стоим на пороге настоящей автомобильной революции, которая изменит наши дороги и, возможно, спасет нашу планету. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Пилишус Сервис».
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
6: Go. Goodyear.
7: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
8: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. У жителей Латвии самый тонкий кошелек в Балтии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За последние два года во всех трех столицах стран Балтии выросла средняя заработная плата. Однако доходы жителей определяются не только уровнем зарплат, но и различиями в налоговой политике и государственной поддержке семей. Хотя доходы быстрее всего растут именно в Риге, сравнение трех балтийских столиц показывает, что у семей, проживающих в столице Латвии после покрытия основных расходов, остается меньше всего средств, тогда как в Таллине больше всего, свидетельствуют результаты анализа Института финансов Swedbank. По сравнению с данными исследования 2024 года, самый быстрый рост доходов после уплаты налогов заметен в Таллине – плюс 20%. Далее следует Рига – плюс 21% и Вильнюс – плюс 16%. Важным дополнением к доходам семей являются пособия на детей. За двух детей семья в Латвии получает 100 евро в месяц, тогда как в Эстонии – 160 евро, а в Литве – 259 евро. Более того, за последние годы эти пособия увеличила только Литва. Если объединить трудовые доходы и государственную поддержку, то семья из четырех человек, в которых двое детей и двое родителей, получающих среднюю зарплату в столице, имеет совокупный доход в Риге в размере 3190 евро в месяц, в Вильнюсе – 3418 евро и в Таллине – 4154 евро в месяц. Это означает, что бюджет семьи, проживающей в Таллине, почти на треть больше, чем в Риге. Стартовый капитал до осуществления обязательных платежей в балтийских столицах по-прежнему существенно различается. В основном благодаря изменениям в сфере налогов на рабочую силу доходы в Риге за последние годы приблизились к Вильнюсу. Однако в Таллине они все еще значительно выше, там доходы семьи примерно на 1000 евро больше, чем в Риге, отметил руководитель Swedbank по финансовой грамотности Эвиа Кроппа.
2: Про безопасность.
1: Общество «Латвийский дорожный строитель» направило письмо в Центр кризисного управления с просьбой дать публичное разъяснение, как строителям действовать в случаях возможной атаки дронов или других угроз. Строители дорог работают на всей территории страны, в том числе в Латгале и Видземе, где угрозы уже возникали. Но предприятия отрасли до сих пор не проинформированы об ответственных лицах, которые должны принимать решения в этом контексте, или о соответствующих процедурах. Общество строителей дорог подчеркивает, что при получении оповещения об угрозе предприятиям отрасли неясно, какие действия необходимы и кто имеет право отдавать приказы о прекращении или продолжении работы. Также неизвестно, нужно ли укрываться и где это делать, учитывая, что работы ведутся как в населенных пунктах, так и за их пределами, где нет доступных убежищ. В письме подчеркивается, что дорожно-строительная отрасль обеспокоена безопасностью задействованных в работах людей и сохранностью дорожно-строительной техники. Представители отрасли не хотят столкнуться с ситуациями, когда, например, дезориентированные дроны или другое оружие нападения распознают асфальт. Укладчик как передвижную радарную установку, а бульдозер примут за танк. Кроме того, в обществе считают, что остается еще ряд вопросов без ответов. Например, будут ли и каким образом заказчики, государственные и муниципальные учреждения оплачивать время простоя дорожных строителей и предусмотрено ли продление сроков выполнения договоров для предприятий.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Мне бы твои поля

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль гуляет.

фатально одинок. Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись, в простуженные дни здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим?

0: Реклама.
1: Какие классные очки! Наверное, стоит целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
1: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
2: Radio Rocks. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Итак, вот он, самый сложный на неделе, пятничный вечерний разъезд в латвийской столице. Даже если захочешь куда-то быстро добраться по важным популярным магистралям и улицам, это вряд ли получится. Ибо скорость движения в потоке на Карле-Ульмане-Гатве от 6 до 8 км в час, на Валдемара в сторону Вантового моста 4 км, на Мукусала в сторону Каменного моста и вовсе 3 км в час. Послушаем сообщение от водителя-экспедитора Алексея Николаева о том, что на набережной 11 ноября вновь перекрыта полоса, и это сильно сдерживает поток, идущий из Пардаугавы как раз по Каменному мосту.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Похоже, ремонтные работы на 11 ноября были только репетиции. Сегодня они на том же месте опять начали копать, так что пробочка в сторону центра тем, кто съезжает с Каменного моста и из-под моста. Всем терпения.

0: И удачи.
1: Спасибо Алексею за инфо. Город накрыли красные и бордовые пробки от 8 до 9 баллов и около 70 заторов. Суммарно они превышают 37 километров. 10 минут назад получили еще одно сообщение, на сей раз от водителя такси Александра Рязанова.
2: Всем добрый день. Южный мост, если двигаться со стороны улицы Лубанас, примерно за камерой контроля скорости, там в средней полосе произошло ДТП, и немножечко там перекрыто, полиция уже на месте, но создает это очень большие затруднения. Из-за этого стоит улица Лубанас, Восточная магистраль и все остальные прилегающие улицы. Поэтому набирайтесь терпения, ну или выбирайте альтернативный маршрут. Всем хорошего вечера.
3: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Visi bērni! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
9: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
10: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
11: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
12: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
13: Доброе утро, планета!
12: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Доступность убежищ в Риге на случай угрозы дронов значительно хуже, чем сообщалось ранее. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Доступность официальных убежищ в Риге на случай угрозы дронов значительно хуже, чем сообщалось ранее, следует из информации, предоставленной в пятницу журналистам руководством Комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции. В апреле прошлого года тогдашний руководитель управления гражданской обороны и оперативной информации Гинт Рейнсенс сообщил на заседании Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, что в убежищах столицы могут укрыться немногим более 200 тысяч человек. В свою очередь, в пятницу на пресс-конференции руководитель комитета Гирт Лапинш признал, что в официальных убежищах сможет укрыться гораздо меньшее число жителей. В настоящее время Рижское самоуправление реализует проект по созданию 146 убежищ. Первые будут готовы в августе или сентябре. В общей сложности в этих убежищах смогут найти укрытие около 52 тысяч человек. Политик пообещал сделать все возможное, чтобы увеличить количество убежищ. Учитывая, что большинство этих убежищ оборудуют в учебных заведениях, жителям следует понимать, если угроза возникнет в учебное время в убежищах, размещенных в школах и детских садах, будут укрываться дети и персонал учебных заведений, пояснили представители самоуправления. Лапинш лишь призвал жителей ознакомиться с разработанными алгоритмами действий на случай угрозы и выяснить потенциальные места для укрытия. При этом он подчеркнул, что в настоящее время для Риги угроз нет. Однако, учитывая происходящее в Латгале и других странах Балтии, к такой возможности нужно готовиться.
2: Про кино.
1: На Каннском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма «Уля» режиссера Виестура Кайришса. Снятая в черно-белой эстетике картина о будущей баскетбольной звезде, выросшей в семье старообрядцев, вызвала овации зала и растрогала зрителей. Накануне премьеры фильма «Уля» на правительственном уровне и на уровне киноцентров было подписано соглашение о французско-латвийских кинопродукциях, призванное содействовать более тесному сотрудничеству двух стран в отрасли. Фильм «Уля» снят в сотрудничестве трех стран Балтии и Польши. Премьера фильма в Латвии состоится 15 сентября.
2: Про погоду.
1: На следующей неделе температура воздуха в Латвии опустится на несколько градусов ниже нормы. Часто будет дуть сильный ветер. В ближайшие три дня, субботу, воскресенье и понедельник, солнце будет чередоваться с облаками. Местами пройдут кратковременные дожди, которые больше затронут восточную часть страны. В субботу будет дуть западный ветер от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +20, +24 градусов. В воскресенье и понедельник ветер станет порывистым. Максимальная температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Более низкая температура сохранится на Видземском побережье и на западном побережье Курзема, где при ветре с моря температура воздуха не превысит +13, +17. Согласно текущим прогнозам, во вторник на следующей неделе станет прохладнее, в среду по всей стране температура воздуха уже не превысит +9, +14. Прохладная погода ожидается и во второй половине следующей недели. В отдельные ночи местами, когда рассеются облака и стихнет ветер, возможны заморозки. На следующей неделе временами будет идти дождь, местами ожидаются грозы и град. Порывистый северо-западный ветер может ломать деревья и причинять другие незначительные повреждения. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Вот и стартовал вечерний экшен «Рок жив». Начали мы с напоминания. Впереди выходные от группы «Брейнсторм». Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива, добра и бобра. Сегодня нас ждет много интересного. Не только впереди, но и прямо сейчас, когда мы заглянем в «Рок-хронику». 22 мая в музыкальной истории отметилось тем, что на свет появились в 1963-м Андрей Муратов, клавишник и аранжировщик из ДДТ. С его участием были записаны альбомы «Оттепель» и «Актриса Весна». Кроме того, через 10 лет, в 1973-м, осчастливил мир своим появлением на свет Юрий Цалер, экс-гитарист и клавишной группы «Мумий Тролль» с 1997 по 2013. Он записал 4 альбома с Земфирой, работал с собственной группой «Птица Зу», стал веганом, а чем занимается в наше время, история об этом умалчивает. Слушать мы будем легендарную группу Queen. В этот день, в 1989-м, у Фредди и компании в Британии вышел 13-й студийный альбом «The Miracle» или «Чудо». Синглами издавалось несколько треков, в том числе «Scandal», авторство гитариста Брайана Амея. И вот эта первоклассная композиция прямо сейчас прозвучит на «Радио Рокс».
0: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Вячеслав Бутусов, Старокамберик на Радио Рокс. По вечерним пробкам подумалось, ну вот если бы наконец осуществили задуманное и запустили, скажем, паром в Болдырае или водные маршруты по Даугаве, например, от Саласпилса до той же Болдырае, летом это бы помогло и сократило время в пробках. Однако до этого пока не дошло, и о дорожной обстановке латвийской столицы мы будем говорить прямо сейчас в «Автомониторе». После чего вернемся и продолжим наш вечер под энергичные треки «Радио Рокс». На очереди «Монгол Шуудан», «Джордж Харрисон», «Джанго» и группа «Князь» с треком «Платим за шута».
1: «Автомонитор» на «Радио Рокс».
0: Ну, давайте посмотрим, что изменилось за полчаса на рижских дорогах. До 9 баллов доросли пробки в латвийской столице. Достаточно сказать, что загруженность дорог в это время на 51% превышает средний показатель для этого времени. Трафику мешают в первую очередь дорожные работы, они тормозят поток и способствуют появлению крупных пробок. Далеко ходить не нужно, сильно загружено Пардаугава в направлении Каменного моста и центра из-за того, что на набережной 11 ноября вновь перекрыта полоса. С этим связано и пробка на экспорта в направлении центра. Далее. Серьезные заторы на Восточной магистрали и улице Лубана в сторону моста Славу. Там произошло ДТП в средней полосе за камерой контроля скорости. Уже работала полиция. А вот ликвидировали ли последствия аварии и освободили ли проезжую часть, это пока не ясно. Зато пробки в сторону Пардаугавы здесь отчетливо видны. Еще одна авария на перекрестке Катлакална и Лубанас. Это далеко не все сложные места в городе. Впрочем, столь напряженная обстановка сохранится еще примерно с полчаса, после чего заторы расти перестанут и постепенно, медленно, наверное, дороги начнут освобождаться от транспорта. Будьте предельно внимательны и взаимовежливы. В завершении выпуска послушаем сообщение от Веры Соловьевой с Кековского круга. Там тоже имеются проблемы. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
2: Добрый вечер. Окружная дорога, опять Кековский круг. А на кругу между съездом на Саласпилс и Кековой стоит автобус, а также в сторону Саласпилса меняют железное ограждение. Плюс пробочка в сторону Саласпилса и Саласпилса промежутками между кругами. Вы потеряете, наверное, минут 10.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Это Рокс, детка.

0: Монгол Шуудан на Радио Рокс, а мы, заглянув в прогноз, удивимся тому, что завтра в Риге резко потеплеет до 25 градусов в тени. Любителям пляжного отдыха напомним, недавно было проверено качество водички в водоемах во всех официальных местах для купания, в Акербуле, Даугавгриве, в Эцике, на озере Бабелитес, в Даугаве у Луцавсалы, в Луцавском заливе, а также на Румбуле и на Кипсале. Кроме того, в Болдырайском карьере также можно купаться. Что ж, кто-то наверняка уже готов открыть сезон, в том числе под зажигательные треки «Радио Рокс». У нас впереди коммерция и погода, после чего Брайан Адамс, «Пикник», «Жуки» и «Крематорий» с треком «Любовь и рок-н-ролл».
1: В чем сила? Сила в музыке. «Радио Рокс». Реклама.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
8: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Radio Rocks. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Брайан Адамс с треком «Лучшее во мне». Напомню, что на 27 сентября назначена встреча с канадским рокером в Xiaomi Arena, где Брайан представит новый альбом «Roll with the Punches», что в вольном переводе означает «держать удар». Отметим, что Адамс уже в туре в поддержку альбома. К примеру, завтра он дает гастроль на родине в канадском Монреале, а затем вечерней лошадью отправится в Вегас, где закатит несколько шоу в начале июня. Для интересующихся отмечу, что места на нашей арене у сцены в тусовке от 75 евро, в секторах от 105, а в VIP-зоне от 240, ну и так далее, на любой кошелек. Мы же отправляемся дальше под фирменные ритмы Радио Рокс, а этот час запечатают группы «Мечтать» и «Animal Jazz».
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Реклама.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», интернет-магазине «Женева ЛВ» и в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» уже в конце мая.
3: «Женева». Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шотоверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки «Провизор Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Vincir Neval Damsun.

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Радио Rocks. 88,6 FM. Над Рижским заливом 18 часов. Радио Rocks. Твое настоящее. Радио Rocks. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Торговцы обязались обеспечить снижение ставки НДС в магазинах. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В пятницу в Министерстве экономики было подписано соглашение с торговцами пищевых продуктов и представителями розничной торговли, цель которого в полном объеме обеспечить снижение ставки налога на добавленную стоимость с 21 до 12% на определенные основные продукты питания в магазинах с 1 июля этого года. В ходе мероприятия было заключено соглашение о честной передаче снижения ставки НДС. Его цель – обеспечить в конечных ценах в магазинах полное отражение снижения ставки НДС до 12%. На хлеб, свежее молоко, свежее охлажденное мясо птицы, свежие яйца птицы. Также было подписано дополнение к меморандуму о торговле продуктами питания. Цель дополнительного меморандума – повысить доступность основных продуктов питания для жителей Латвии за счет расширения ассортимента товаров в корзине продуктов по низкой цене, улучшения их узнаваемости и видимости, а также содействие изменению потребительских привычек в пользу осознанного выбора товаров латвийских производителей. На мероприятии министр экономики Виктор Валанис указал, что за год с момента подписания меморандума о снижении цен на продукты питания была введена корзина продуктов по низким ценам, а также разработаны различные методы учета, которых ранее не было, например, инструмент сравнения цен. Министр отметил, что в целом цены на продукты в Латвии и странах Балтии за год выросли, однако в результате указанных выше действий только в Латвии цены на продукты питания за год снизились.
3: Про Ригу.
1: Учебные заведения самоуправления Риги не будут работать, если на 6 часов утра в столице будет действовать оповещение по сотовой сети об угрозе в воздушном пространстве, сообщил на пресс-конференции руководитель комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Герц Лапинш. Если разосланное оповещение не будет отозвано до 6 часов утра, родителям не следует приводить и отпускать детей в учебные заведения, кружки, лагеря. Если же угроза будет объявлена во время занятий, дети останутся в учебном заведении до ее окончания и будут доставлены в безопасное место. Во время воздушной угрозы родителям не разрешат забирать детей из детских садов и школ. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратникс сообщил на пресс-конференции, что самоуправление разработало для жителей инструкцию действий на случай угрозы прилета дронов и проведет информационную кампанию, чтобы рижане знали, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Если в оповещении сообщается, что дроны находятся близко к Риге или в Риге, важно найти укрытие по принципу двух стен. Если это невозможно, то для укрытия следует выбрать помещение без окон, или же, если такого помещения нет, сесть так, чтобы в результате ударной волны защититься от осколков стекла, например, сев ниже подоконника или не напротив окна. В многоквартирных домах следует спуститься на нижние этажи или выйти на лестничную клетку, а тем, кто находится на улице, искать ближайшее укрытие. Другие важные аспекты – избегать больших скоплений людей и не прятаться под автомобилями. Также по мере возможности следует прекратить передвижение и следить за официальной информацией. Руководитель комитета призвал родителей обсудить аспекты безопасности с детьми и объяснить им, как оценивать с точки зрения безопасности места для укрытия дома и вне его. Подобные инструкции доступны на сайте самоуправления riga.lv, где можно найти и другие информационные материалы по вопросам гражданской обороны в столице.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на ветреном побережье плюс 14, плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Новый час задорно открыл моральный кодекс с треком «Я выбираю тебя», который можно и нужно даже перефразировать. «Я выбираю Радио Рокс». Мы продолжаем под энергичные ритмы на любимой волне, однако сначала еще разочек заглянем в рок-хронику. 22 мая 1980-го неизвестные проникли в студию Джимми Хендрикса «Electric Lady» в Нью-Йорке и похитили 5 золотых дисков. Понятно, что музыкант ушел в лучший мир за 10 лет до этого и никак не мог помешать грабителям. Перейдем к более приятным моментам. Это хэппи бёздеи известных людей. В частности, в 1950-м на свет появился Берни Топпин, британский поэт, автор большинства текстов песен Элтона Джона. Кроме того, треки на его стихи записывали Род Стюарт, группа Starship и даже Элис Купер. В 1959-м мир осчастливил своим появлением Стивен Патрик Морриси, известный просто как Морриси. Британский вокалист и композитор, экс-фронтмен, существовавший с 1982 по 1987 годы, очень авторитетной британской инди-рок-группы «Smiths». А слушать мы будем «Crash Test Dummies», в переводе с английского «Манекены для краш-тестов». Это канадская группа из Виннипега, она была популярна в начале 90-х, в первую очередь благодаря необычному хиту, рекордсмену по самому длинному названию, в котором отсутствуют гласные буквы. Оно состоит из 12 «М». А прозвучит по поводу 59-й днюхи Дэна Робертса, басиста этой банды альтернативного рока «Crash Test Dummies».
0: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Группа «Серьга» с треком «Я люблю поезда», ну а кто ж раньше не любил поезда дальнего следования, где происходило много интересного, в том числе всевозможные истории. Впрочем, приключений хватает и на рижских магистралях и улицах, где продолжается вечерний час пик. Мы поговорим сейчас о трафике в автомониторе, ну а затем вернемся и продолжим под все лучшее и любимое на Радио Рокс. Скоро ДДТ, Эрик Клэптон, Чайф, а также Ария с треком «Король дороги».
2: Автомонитор на Радио Рокс.
3: Рижская ГЭС стоит с горочки уже в сторону кругов, который ведет на Скайскал на Кекову. И если считать, как растянулась вообще пробочка к Кековскому кругу по Рижскому ГЭС, то можно считать, что она от самого сала спился, потому что машины едут медленно и большой поток.
1: Начали выпуск сообщения от Веры Соловьевой о проблемах на участке от ГЭС до Кековского круга. Отметим, что участница акции «Пилоты Микс-Медиагруппы» прислала сообщение порядка 40 минут назад. За это время обстановка на этом участке заметно улучшилась, как, впрочем, и во всем городе. Все верно, самая пиковая часть пятничного вечернего разъезда уже позади. Дороги постепенно начали восстанавливаться после крутых пробок и заторов, которые раскинулись по городу на протяжении двух предыдущих часов. При этом еще плотно в центре города, сложно на участке улицы Валдемара, Вантовый мост, улица Калнцема, а также в обратном направлении. И со стороны Пардаугавы на Каменном мосту. Напомню, на набережной 11 ноября вновь перекрыта полоса. Это тормозит поток в сторону центра, в том числе и улицу Экспорта. В общем, трудностей еще хватает, но главное, появился свет в конце тоннеля. То есть вечерний час пик постепенно завершается. Отмечу, что завтра нас ожидает самый жаркий день за последнее время. В солнечную субботу, по прогнозу, ожидается до 25 градусов в тени. На дорогах не стоит расслабляться, а лучше соблюдать скоростной режим и ПДД. На следующей неделе «Автомонитор» уходит в небольшой отпуск и вернется в эфир 2 июня. Отдохнем. На этом о трафике, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и отличных выходных. В завершении выпуска сообщение о ДТП от Александра Карташова.
4: Добрый вечер. Дорожная информация от тайного агента Александра. На островном мосту в сторону Пардаугавы произошла авария, но полиция уже на месте. Но пробочка как бы солидная. Так что как-то так. Всем удачи.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

0: ДДТ с треком «Белый дым», а мы продолжаем культурно отдыхать в компании «Радио Рок» под нетленные хиты. При этом не забудем, что в субботу вечером по Латвии пройдет так называемая «Ночь музеев». В итоге до полуночи, а кое-где и до часа ночи, можно будет окультуриться и посетить замки, храмы, галереи, исторические здания и даже президентский дворец. Резиденция будет открыта с 3 дня и до 23:59. Кто захочет, тот культурно отдохнет. Мы же продолжаем нескучный вечер на Радио Рокс, и прямо по курсу у нас группа «Роксет», «Пикник», а также «Ночные снайперы». В аккурат после коммерции и погоды.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Реклама.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
7: Билеты. Билишу сервис. Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam. Graudainais piespiens smiltene. Divi veidi. 200 gramu. 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Griliem, grilēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
9: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
1: Radio Rocks. Погода.
10: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Это была группа «Роксет» на Радио Рокс. Она нас подвела к промежуточному финишу, потому что на некоторое время вечерний экшен «Рок жив» уйдет в небольшой отпуск и вернется в эфир 2 июня. Отдохнем, наберемся новых впечатлений, а с вами, друзья, останется все лучшее и любимое на Радио Рокс. Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. А этот час запечатают Вячеслав Бутусов и Король и Шут с треком «Смельчак и ветер».
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс. Реклама.
2: Рено. Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Reno Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Reno salonos un Reno.lv.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к

Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 19 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Уже небо!
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
4: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Reklāma.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
0: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
3: Билеты «Билишус Сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: мысли вслух. Вадим Самойлов, группа Агата Кристи.
1: Рок-музыка – это во многом звук, звучание. Вот, потому что это нельзя просто так, знаете, абы как воспроизвести. Это должно обладать давлением, должно обладать какой-то многослойностью, да, чтобы в фонограмме можно было отображать затею песни.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: Радіо Рокс.
1: Кто проклял эту землю?

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Это Радио Рокс. Слушай его каждый день, детка.

0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.
1: Не хитрили, не юлили, просто повезло.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.
0: Радио Рокс. Только рок.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек.

таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облик, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Тибет, это Тибет, слышишь, это Тибет. Тысячу лет, отключен интернет. Связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой. Лодку качало и у причала. Радио точки, музыка строчки, отбой. Домой.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

0: печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: другой говорил
1: перрон.
0: Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

обещал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

рисовать в твоей голове перспективы. Он загадочен и молчалив, и глаза его невозможно красивы. И когда он рядом с тобой в хорошем костюме и с большим пистолетом, в

0: Радио Рокс. Латвия.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

Родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.